Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Еда должна быть полезной для здоровья. Именно такого мнения придерживались российские ученые, изобрели сыр для омоложения организма. Полутвердые сыры и сыры с белой плесенью обогатили такими веществами, как астаксантин, ресвератрол и пуэрарин, которые не только защищают организм от старения и воспалений, но и позволяют снизить риски заболеваний сердца, деменции и диабета. По словам экспертов, в день достаточно будет съедать всего 20-40 граммов такого сыра. При этом ученые также постарались, чтобы полезный продукт был доступен каждому россиянину и уже оценили килограмм такого сыра в 700 рублей. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: употреблять апельсины, грейпфруты и помидоры перед сном, поскольку содержащаяся в них кислота расслабляет клапан между пищеводом и желудком, что в итоге приводит к изжоге. Помимо этого, британские медики рекомендуют избегать жирной пищи в вечернее время, ведь она также часто вызывает кислотный рефлюкс и тяжесть в желудке. Если вы испытываете голод, то лучше выбирать легкие перекусы, которые не перегружают желудочно-кишечный тракт. К ним относятся орехи и молочные продукты, которые насыщают и не вызывают проблем с пищеварением. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Рецепта. Правильное питание и вредные продукты – казалось бы, несовместимые понятия. Однако диетолог из Америки поделилась своим мнением на этот счет. И оно должно порадовать тех, кто стремится к идеалу, но дает себе послабление. Доктор выступила против тех, кто разделяет продукты на полезные и вредные, и призвала делать акцент на сбалансированность блюд. Например, любителям пиццы она посоветовала добавлять в нее шпинат, грибы и баклажаны, дающие организму больше клетчатки и полезных веществ. То же самое относится и к другим блюдам, которые считают не особенно полезными. Полный же отказ от нездоровой еды не всегда является практичным и полезным. Здесь важен баланс. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска. Восьмиступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Согласно исследованиям ученых, современные люди все чаще испытывают проблемы с остротой зрения и всему виной стресс, а также бесконечный скроллинг соцсетей. Тем временем японские разработчики представили первые в мире автофокусные очки, которые способны автоматически настраивать диоптрии для улучшения зрения, включая близорукость, дальнозоркость и пресбиопию, охватывая диапазон от минус 10 до плюс 10 диоптрий. Сами очки весят всего 55 граммов, работают более 15 часов от одной зарядки, заряжаются через USB-C, а их калибровка занимает минимум времени. Стоимость девайса оценили в $500, однако, по словам разработчиков, высокая цена оправдывается тем, что в долгосрочной перспективе устройство способно заменить не одну пару очков, которые в сумме могут обойтись намного дороже. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Alan Walker, Broken Strings.
1: Второе место.
2: Dave and Dams, Rain Dance. Кункс, Galaxy.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлиши» радио Хит ФМ. Здравствуйте.
1: Доброе утро. С первыми лучами солнца мы приходим в ваши уши, в ваши квартиры, в ваши дома и заряжаем вас невероятной, безумной, сумасшедшей энергией на целый день.
0: Да, да.
1: Вот
0: да.
1: Такие мы хорошие. 13 мая сегодня у нас среда, экватор недели. И, видимо, Вселенная вот так вот все задумала, все придумала, и поэтому и праздники такие. Всемирный день коктейля.
0: Да, это так,
1: раз.
0: Так.
1: А любишь?
0: Дальше.
1: Я обожаю, особенно в спортзале, знаешь, там после тренировочки протеиновый коктейльчик выпить прямо шикарно наполняет силами, когда ты выложился на все 100.
0: Каждый день вижу тебя с протеиновыми коктейлями.
1: Да, да, да. И главное, чтобы они не были холодными, иначе что может быть?
0: Иначе потянет в бар.
1: Могут быть проблемы с горлом, а сегодня еще день леденцов от кашля отмечается. Знаешь,
0: вот
1: я все связала, у меня целая история получилась. Что у нас в этом часе?
0: Так, ну, во-первых, минус одна проблема. Мы почти, подчеркиваю, еще нет, но почти победили босса одного. Очень круто. Всей страной, я считаю.
1: Вот. Ого.
0: А еще будут... Это ой-ой-ой, какая новость. На самом деле, я думаю, что как только это случится...
1: Молчи.
0: Мы все выйдем праздновать на улице.
1: Подожди.
0: Зубастые новости будут в этом часе.
1: Ага.
0: Из Японии пришли к нам. Вот, пожалуйста. Двигай лопас в этом часе. Это физкульт-минутка. А также IQ Battle. Это наша игрушка, в которой мы разыграем крутые призы от радио Хит ФМ.
1: Классно, интересно. Ждем Адамов и Терешкова здесь вместе с вами. Доброе, бодрое утро.

0: радио Хит FM. 7:07 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
1: В России хотят отказаться, внимание, внимание, сейчас будет праздник, в России хотят отказаться от летних отключений горячей воды.
0: Вау!
1: И это, внимание, подчеркнуть хочу, не в Москве, а в России.
0: Это что, это какое-то...
1: Пора уже!
0: Село в Германии?
1: Победить этого монстра. Вот. В некоторых городах это могут сделать уже в ближайшие... Па-па-па-пам!
0: А как же без этого?
1: Нет, то есть ближайшие 5-7 лет.
0: Ой, ну это долго ждать, конечно.
1: Вот, сейчас воду отключают до 14 дней, а там, где инфраструктуру уже модернизировали, то там срок сократили вроде как до 10 дней. Не знаю, пока в целом меня прям пугает эта тенденция отключения горячей воды. И говорят, полностью убрать летнее отключение получится только после масштабного ремонта. Нужно заменить до 80% изношенных труб. Так что надо
0: будем
1: ждать.
0: Будем верить и надеяться. Я не знаю, как у тебя, но вот лично у меня, помимо вот этого отключения летом, у меня бывает очень часто вот на день, на два, на неделю, вот просто в любом месяце.
1: Ну, это у тебя соседи такие просто.
0: Что-то,
1: они
0: наверное,
1: там,
0: происходит.
1: Они
0: это...
1: топят кого-нибудь такие. Сейчас мы душим, затопим соседей сверху. Вот.
0: Поэтому у меня на районе не расслабишься.
1: Не, мне вот, знаешь, что интересно? Вы говорите, типа, надо заменить 80% труб изношенных. Ну, типа, значит, вы заменили где-то уже, да? И все, больше мы там не отключаем. Наверное. Так у меня просто возле родителей в доме там копают каждое лето. То есть, а что вы там ищете-то? Вы же трубы поменяли уже, кажется.
0: А с другой стороны, такая романтика. Вот эти тазики. Ну, если у тебя нету вот этого...
1: водонагревателя. Да, я, кстати, поставил.
0: Вот, молодец. Но... Только чего тебе бояться?
1: Не, мне бояться. Я за тебя переживаю. Я за страну, за тебя переживаю. Вы приходите все ко мне.

0: мне мыться. Неважно, Хабаровск, Владивосток, Самара, Юг, все приезжайте.
1: Только адрес, да?
0: Я дам адрес, приезжайте все, у меня есть водонагреватель.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantics ET. Это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantics ET. Слушайте музыку.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7:14 в Москве. Всем бодрого доброго утра. Физкульт, привет, человечество.
2: Ой-ой-ой-ой-ой, кто это сегодня пришел в лосинах и футболке? Кто такой заряженный?
1: Я пытался без прийти, мне запретили.
2: Да, ну нормально, нормально. Сегодня ты выглядишь как надо. Царица Египта, так называется упражнение, которое мы будем выполнять. Все, что вам нужно, это на самом деле настроиться, да, и не думать о плохом. Садимся на коленки, правой рукой держим правую стопу. Ну, это вот для такого легкого скручивания. Левой мы будем рисовать полукруг. То есть у нас руки выполняют разные действия. Как только мы поднимемся как раз вверх с колен, вот там-то и надо рисовать этот полукруг. Пресс при этом втянут, тело такое в одну линию, стройное, да. И ягодицы сильные, конечно же, тоже. Взгляд перед собой.
1: А вам не кажется, моя туда-сюда дорогая, что вы халтурите?
2: Сюда. Туда.
1: Это что такое? Вчера вы сидели, значит, сидя на коленях, что-то там рисовали в воздухе. Сегодня. И только название меня. И я вместе с вами, слушателями радио Хит ФМ, смотрю это все впервые. Вот. И у меня... Да. Мне нужна пояснительная бригада.
2: Ты же понимаешь, что не все упражнения, они прям очень жесткие и супер тяжелые. Где-то нужно растягиваться. Растяжка, она тоже очень важна.
1: Поэтому нет, я согласен.
2: Таким образом мы готовимся к лету аккуратненько, знаешь, чтобы хорошо сразу вот по голове вот ударили. Вот тебе спорт. А вот аккуратно.
1: Вопрос второй. Почему не в спортивном?
2: Это все спортивное.
1: Это спортивное?
2: Это все спортивное.
1: В этом можно на бал вечерний, Мидгала сходить даже.
2: Это тебе так думается.
1: Вот. Ладно, ребят, заходите в нашу группу Хит ФМ ВКонтакте, посмотрите, как делать это упражнение. И в Максе, в группе Хит ФМ тоже есть это видео. Ну, а если вам нужна еще музыкальная составляющая, какая-то нотка, скажем, хулиганства танцевального, то это милости просим. Значит, на сайте hitfm.ru есть онлайн-радиостанция «Двигай лопасти», там шикарный плейлист для тренировок.
2: Зарядка начинается.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Вот я смотрю, трек называется Body Talk. Если мой английский меня не подводит, Body Talk — это разговаривать с телом, правильно?
1: Ну, примерно так.
0: Примерно так, хорошо. Так вот, ты разговариваешь со своим туловищем?
1: Естественно.
0: И что говоришь?
1: Вот сейчас я ему говорю взбодриться.
0: Взбодриться. Я вот каждое утро стою, иногда смотрю на пружину любви и думаю, когда съедешь? Когда? Ты обещал, ты обещала, что ты просто на недельку, на две зайдешь.
1: Да,
0: мало
1: да,
0: того,
1: да.
0: Что ты сама приехала, ты еще с собой семейство притащила.
1: Раскидала
0: мне.
1: Раскидала тут свои расчески, волосы.
0: Нет, какой? На ляхи.
1: Гели для души.
0: Своих накидала потом, значит, на щеки мне накидала свое семейство. Я заложник.
1: Ну, я хочу тебе сказать, что когда ты не видишь и не сидишь дома, то ты, в принципе, и не замечаешь присутствия.
0: То ты, в принципе, роскошно выглядишь.
1: Да, знаешь, иди в спортзал.
0: Есть те, кто больше, в конце-то концов.
1: Кому-нибудь, может, передаришь.
0: Вы вообще, я, кстати, старался. Я ходил в спортзал, говорю, смотри, вон та лучшая или тот. Смотри, какой классный, ему не хватает. Поделюсь.
1: Я тебе еле ношу.
0: Да, ладно, ребятки, давайте теперь от наших грустных историй перейдем к веселым. IQ Battle. Прямо сейчас готовимся к этой великой битве, к этой великой игре нашей любимой по утрам. Нужны два слушателя, поэтому звоните. Звездочка 107.4. Звездочка 107.4. Это короткий номер для звонков с мобильных телефонов. Как обычно, нужны два слушателя. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи!

0: 7:32 в Москве. Это утреннее шоу «Будете», а лишь на радио Хит FM.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Игорь Ангарск. Игорь, привет.
0: Приветы.
2: Приветы, приветы.
1: Так, скажи мне, пожалуйста, ты где находишься?
2: В машине.
1: В машине. Один или там с герцогиней?
2: Герцогиня где-то мечтает обо мне.
0: Ждет.
1: Я правильно сейчас услышал? Герцогиня где-то мечтает о тебе?
0: То есть ее нету. Официальной нету.
1: Нет, я хочу столько же уверенности в себе, как у Игоря, который думает, что наличие автомобиля это сегодня еще до сих пор роскошь. Так, ладно.
0: Вообще-то да, там можно подумать, помечтать.
1: Вообще, Игорь, я тебе открою секрет. Голос твой роскошь, а не автомобиль. А голос роскошный, правда.
0: Согласна.
1: Наталья против тебя будет играть. Она из Москвы. Натали, привет.
0: Приветики.
3: Всем здравствуйте.
1: Вот, Наталья, я тебе скажу честно, я до сих пор нахожусь вот в этом опасном положении, когда один шаг и до ненависти, от Натальи до Наташи.
3: Один шаг.
0: А да, еще вот, есть вот. Наталья.
1: А вот
3: Наталья. Ты...
0: Да.
3: Я Наталья.
0: Наталья.
1: Видишь? Наталья без «и», да? То есть просто мягкий знак.
3: Да.
1: А ты историю имени изучал? В какой момент вот где-то в человечестве такие, зачем нам это «и»? Давайте мягкий знак туда впаяем. Не было?
3: Мне кажется, корень один, это родители решают, как будет там человек.
1: А, может быть, и кнул просто Наталья. Вот, так и назовем, так впервые случилось.
0: Просто было слишком много Наташи, все такие, так, ну одно и то же имя, давайте вот хоть какое-то разнообразие.
1: Такой, вижу, в Турции это имя будут любить. Такой, да-да, Наталья будет.
0: Итак, дорогие участники игры, правила такие. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
1: Вот.
0: Ну, делимся.
1: Ну, мальчики против девочек, давайте.
0: Давайте.
1: Игорь, значит, смотри, я как человек с красивым голосом, ты как человек с красивым голосом, мы должны покорить команду герцогинь.
0: Ой-ой-ой.
1: Значит, смотри.
2: И уступить место девчонкам.
1: Хочешь прям техническое поражение сейчас сделаем?
0: Давайте попытаемся.
2: Подожди.
1: Ладно, давай попытаемся. Смотри, наша задача, смотри, сейчас будет вопрос, но запомни, мы джентльмены. Вот, девушка села за руль и не едет автомобилька у нее почему-то. Что случилось?
0: Поехали.
2: Ну, просто не хочет, мечтает, ногти свои рассматривает. Просто так не едет, думает о жизни.
1: Так.
2: Передумала ехать, ключи потеряла, ищет.
1: Не помнит.
2: Очки в бардачке.
0: Любимку ждет.
2: Да, любимого ждет.
1: Он точно хочет поиграть. Очки, бардачки. Вспоминает, что в багажнике лежит, да? Там это...
0: Бензин закончился.
1: Такая, о, туфли забыла. Вторые взять.
0: То есть вы думаете, стоп, вы думаете, поэтому мы так опаздываем на свидание, потому что именно этим мы и занимаемся.
1: Подождите, тут не написано, почему девушка опаздывает на свидание. Тут написано черным по белому. Села за руль и не едет. Почему? Мы ничего такого не говорим, просто рассуждаем.
0: Сколько ответов?
1: Кстати, 14 ответов. Ну, хороший результат.
0: Очень неплохо, да, Игорек так поиграл, можно сказать, на расслабухе. А, Наташ, теперь мы с тобой. Что готово. Мы делаем, чтобы быть здоровыми? Поехали.
3: Итак, сбалансированное питание, побольше спорта, пилатес, фитнес, йога, позитивное мышление, достаточно воды пить, 2 литра в день, меньше фастфуда, алкоголь исключаем, курение исключаем, пробежка.
1: Быстрей, быстрей.
0: Прогулки утренние.
3: 7-8 часов в день.
1: Йога.
3: Йога, да.
0: Едим фрукты.
3: Все.
1: Ладно, вот еще добавлю. У вас был пилатес, потом спатес.
0: Это что? А, это да, это тоже.
1: По пятницам пилатес, потом спатес.
0: Ну так что у нас получается?
1: 18 ответов.
0: Ну и кто?
1: Победа за вами, конечно. Даже если за нами, все равно за вами. Поздравляем, Натали, мы тебя поздравляем. Дарим тебе наш фирменный дождевик радио Хит FM. Носи на здоровье, будешь. Сейчас, кстати, в Москве очень актуальная тема. Игорь, я знаю, я все знаю прекрасно. Мы с тобой молодцы. Игорь, ты классный.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
7: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: «Лапаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
16: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
17: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
19: «Хит-ФМ». Let's get a party started. See you at the bar. You was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 7:46 в Москве. Всем приветики.
2: Выращивать зубы научились ученые из Японии.
1: Это точно реальная новость. Слушай,
2: знаешь, это, я думаю, нам надо переименовать шоу на это, «Сон при температуре 40». Вот, да. Значит, выращивать зубы. Выращивать в Японии где?
1: Нет, мне интересно, где их выращивают. Других людей.
2: В ноздрях.
1: А,
2: вот.
1: Да, да, да.
2: Значит, в Японии, в общем, создали белок, который блокирует белок, который мешает зубам расти. Оказывается, белок мешает расти зубам. А неплохое поведение в обществе.
1: А не сладости.
2: Ну вот. Это даст возможность выращивать новые зубы без имплантов. Первые испытания прошли. Все прошло без осложнений. Представляешь, как радовался человек. Сначала грустило, мы все удалили, а потом бац, выросло.
1: Сколько денег потратил.
2: Да. Первые испытания прошли без осложнений. Препарат планируют запустить уже в массовое производство в 2030 году. Вот. Я просто, и мне интересно, а он как будет выглядеть? В виде зубной пасты или что? То есть там почистил
1: я
2: вот это.
1: Я вообще сомневаюсь, что обычный человек сможет их выращивать, знаешь, чтобы вот как рассаду на балконе.
2: Представляешь, как у тебя...
1: Что
2: нет,
1: там у тебя? У меня там зубы растут. Не-не-не.
2: 2035 год. У тебя в трудовой написано, что это самая популярная профессия. Ты такой, ферма для выращивания зубов. А где? Во рту прям. Ты удаляешь новую, удаляешь новую.
1: Почему у вас больше 32?
2: Ну, с другой стороны, смотри.
1: Это бизнес.
2: Сразу, да, проблемы будут. Хотя нет, у стоматологов какие могут быть? Они же не только удаляют, они лечат то, что выросло. Вот. Соответственно, там...
1: Работы больше будет.
2: Потом, сколько мудрости вырастет во рту у человека неожиданно. На вот производители кап для боксеров, вот они, конечно, разорятся.
1: Мне кажется, что еще люди включат вот эту хитрость, знаешь, и начнут вырывать себе зубы, чтобы выращивать зубы для продажи.
2: Суп из зубов, вот этот, или что? Вы знаете, у вас такие, у вас зубы керамические, вот, может быть...
1: Это новые.
2: Заключим договор на фарфоровые унитазы из зубов.

0: Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: Восемь часов, одна минута в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу. Будите Айлиш, радио Хит FM. Хорошее настроение и доброе, точнее так, самое доброе утро.
3: Если бы вы посмотрели на Адамова со стороны, вы подумали бы, что он вызывает дождь. Он смотрит вверх, руки направлены вверх, и вот уже какое-то заклинание говорит.
2: Интересно. У меня получается, судя по погоде в Москве.
3: Да. Ну, также потом будешь вызывать солнце. Сегодня у нас 13 мая, среда, экватор недели. Среда пришла, неделя прошла. И сегодня можно отметить день рождения великого актера, потрясающего. Он краш многих. Я в этом уверена на все 100%. Роберт Паттинсон. Роберт,
2: прекрасно.
3: Дорогой. Как мы его назовем по-русски?
2: Робертян. А нет.
3: Что-то как-то совсем не то.
2: Слушай, ну Роберт и так красивое имя, не надо украшать
3: его.
2: Ладно,
3: давай не будем его менять.
2: Рубик.
3: Если честно...
2: Рубик Патисян. Рубен Патисян.
3: Если честно, вот я вспоминаю фильм «Сумерки», да, по которому он больше всего, конечно, как-то так запомнился нам всем. Мне он нравился там. Вот хоть все и говорят про «Сумерки», что они так себе, что это детский сад, сказка и так далее. Но вот он там вот реально был, ну, настолько гармоничен. Ну, вот как,
2: а вот,
3: как
2: а Бэтмен,
3: ни в каком другом фильме.
2: Бэтмен нет?
3: Не то.
2: А ты посмотри, я просто не смотрел, хочу посмотреть.
3: Для меня лучший Бэтмен — это Бен Аффлек. Тут, понимаешь, я не могу его изменить.
2: Ладно, хорошо. Я смотрел с Паттинсоном, ну, один... Мой самый любимый фильм — это «Воды слонам», конечно.
3: Я тоже смотрела.
2: Шикарная картина. Вот действительно, по-настоящему красиво, уютно, все классно. Да тяжело немножко.
3: Если ты посмотрел «Сумерки», ты бы понял, почему мы так сохли.
2: Да, смотрел я «Сумерки».
3: Все части?
2: Ну, зачем? Все, мне одной хватило.
3: Понятно. Ладно, все, Роб, мы тебя поздравляем.
2: Да, поздравляем. Так, в этом часе расскажу вот что. Значит, тут исследования провели, видимо, те, кто на праздниках и любит, когда оттяпывают один день от недели. Вот. Ну и давайте... подготовимся к этому. Новости про «Форсаж» появились.
3: Да ты что? Мы давно их ждали.
2: Поверь, там новости... Ну, ладно, справедливости ради, это мы с Терешковой так весело относимся к этому фильму. А есть прям поклонники картины. Поэтому, ребят, для вас хорошие новости.
3: Мне кажется, любят и хорошие новости. Фильм тоже.
2: Да нет.
3: Нет?
2: Нет.
3: Ладно.
2: Вот, они любят лысых просто. Ага. В общем, для вас отличные новости будут в этом части. Ну и, конечно, сегодня среда. А это значит, что пробка селфи Хит FM. Ребят, прямо сейчас уже отправляйте свои фотографии, где вы в дороге, куда-то едете. Прямо сейчас уже можно пулять их к нам в мессенджер Макс в личку. Запомните номер. 8-925-007-1074. Еще раз повторю, 8-925-007-1074. Кидайте свои селфи, совсем скоро будем с ними разбираться.
3: А так, Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: 8.08 в Москве. Всем приветики.
3: Так, я теперь начинаю понимать, и все встает на свои места. Пазл складывается, почему у меня и у большинства из нас лишний вес. Итак, оказывается, ученые считают, что длинная рабочая неделя повышает риск набрать лишний вес. Стресс, заедание, чем попало, а на спорт после работы уже нет сил. Поэтому пятидневка, официальное заключение, приводит к лишнему весу.
2: А может, это про тех, кто 7 дней в неделю работает?
3: 7 дней в неделю?
2: Ну,
3: есть
2: да.
3: такие?
2: Ну, есть, конечно.
3: Я вообще, кстати, вы знаешь, меня всегда пугало. С одной стороны, пугал.
2: В наше время ни у кого одной работы нет.
3: Есть же еще 2-2 график.
2: Ага.
3: Что мы с этим делать будем?
2: Вот тут вообще тяжело.
3: Там, ну, получается, нет, 2-2 они поменьше работают, там у них все-таки выходных побольше.
2: Ну, согласись, если бы у тебя появлялась возможность заработать денег, да, даже на выходных, ты бы ее не упускал.
3: Нет, почему? Секундочку, я не собираюсь на алтарь здоровья, на алтарь класть здоровье вместо денег.
2: На алтарь класть деньги. Да.
3: Нет, спасибо, не надо. Я как бы заработаю. Вопрос только...
2: Вопрос как?
3: Нет, смотри. Если пятидневка влияет на мой мамон, то что будет с семидневкой? Что будет, если я буду постоянно работать? Соответственно, что? Сначала будет заходить мамон, потом артемон.
2: У твоей пружины любви появится подружка.
3: Потом у пружины любви появятся свои пружины любви, понимаешь?

0: Да, это все, ну, в общем, очень опасно.
1: Ребята, пожалуйста, я хочу ко всем обратиться. Смотрите, мы сейчас работаем вторую неделю, 4 дня. Прекрасно, перфекто, белиссимо. Давайте так и будем.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Ура, премия!
11: Еее, и мне пришла.
10: И мне.
12: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
11: О, да.
13: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: 8.16 в Москве. Это утреннее шоу «Дитя лишь» на радио Хит FM.
1: Слушайте, очень странный сегодня будет хит-гайд. Я, значит, наткнулся на интересное обсуждение людей по поводу часов. Что лучше, электронные умные часы или все-таки аналоговые, обычные?
0: Ой-ой-ой.
1: Вот. И, значит, вот что говорят люди. Это очень интересно, на самом деле. Люди, которые не пользуются электронными, почему? Да? Почему они отказались? Потому что забыли о подзарядке их. Тут я согласен на 100%.
0: Ой, это вечная проблема.
1: Да, это...
0: Если ты забудешь провод.
1: А еще же есть, знаешь, я вот обратил внимание, каждый раз, когда я хожу со своими ненужными или вот этими умными часами, когда они садятся, всегда находится человек, который говорит, у тебя часы сели. Я говорю, я знаю, я в курсе.
0: Я
1: это
0: просто так их нашел.
1: Они такие существа, они должны садиться, понимаешь? Ну вот, дальше. Радуется человек спокойствию. Вот написал. Я согласен на 100%. Я как человек-то уже тревожный от этих сообщений везде, оповещений. Я понимаю, что мне это не надо. Спасибо. Без этого.
0: Ну да, вот бывают моменты, когда часы начинают кричать алярм, что у тебя пульс повышается, а ты
1: вот
0: вроде
1: тоже
0: бы ничего такого серьезного не делаешь.
1: Нет, сначала ты знаешь, как бывает, вот когда особенно ты, ну давайте будем честны, когда ты достаточно медийный, да, ты выкладываешь пост какой-нибудь в соцсети, да, и тебе приходит оповещение, что лайк, лайк, лайк,
0: ну,
1: лайк.
0: Ну это же можно отключить.
1: Ты думаешь, что это звонят. Ты начинаешь психовать, в этот момент начинаешь нервничать, часы начинают тоже нервничать. Говорят, у тебя повысился пульс! У тебя все время вибрирует что-то на руке.
0: Надо записаться к врачу, со мной что-то не то.
1: Ты как будто на домашнем аресте избежал откуда-то. Вот.
0: Да-да-да.
1: Дальше. Не боишься поцарапать или разбить? Ну, кстати, сейчас, мне кажется, уже такой выбор умных часов, что уже бояться смысла нет, как будто бы.
0: Мне, например, нравится, что ты можешь вообще, в принципе, интерфейс снаружи менять каждый раз. Вот что хорошо,
1: это, кстати,
0: в электронных часах.
1: Плюсы, да, согласен полностью.
0: Тебе не надоедает вот эта картинка, смотришь на них, все
1: ну,
0: у него так,
1: знаешь,
0: так,
1: я
0: так,
1: справедливости ради, я хочу сказать, что иногда вот телефон лежит в сумке или в рюкзаке где-нибудь, кто-то звонит, я такой смотрю, ага, ну ничего страшного.
0: А можно не брать?
1: Не сильно-то и на. Не, если часы не высвечивают имя, значит, этот человек мне не нужен. Вот. Вот так вот. Ну и последнее, это, конечно, эстетика. Тут я, извините меня, я на стороне аналоговых часов. Той красоты, какие
0: это
1: есть
0: вот 100%.
1: У механических или там с батарейкой часов, ну, нету у электронных и никогда не будет. Можно сколько угодно менять ремешки, давайте будем честными, да, но до эстетики аналоговых им далеко. Вот, конечно, решать вам, какие часы вам ближе, вот, но в целом как будто бы разложено все по полочкам верно.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до 20.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина.
11: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
6: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2.
13: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей, по данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
14: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты, но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
15: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Hit FM.
1: 8:27 в Москве, до утреннего шоу «Детяночное радио» и «Хит FM». Наша любимая активность для тех, кто за рулем сейчас находится в пробочке. Пробка, селфи, «Хит FM».
2: Да, ребятки, если вы сейчас в дороге находитесь, тогда прямо сейчас возьмите свои телефончики, сделайте селфи, как вы куда-то едете, и отправляйте нам в личку. Номер тот же, записывайте. 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Нужно просто отправить селфи, сделать это как-то можно. Ярко, весело, креативно, как хотите. Главное, отправьте.
1: Покажите вот себя.
2: Да, вот именно.
1: Зарядите на свои улыбочки.
2: Мы соберем эти работы. Во-первых, сделаем у нас в мессенджере Макс, сделаем целую галерею ваших работ, выложим. Вот. Ну, а автор самой крутой фотографии получит еще и роскошный приз. Это рамки, автомобильные рамки с логотипом Hit FM, чтобы все в округе знали. Вот он победитель едет.
1: Невероятный подарок. Да. Дерзайте. We'll be right back.

0: Пробка. Селфи. Хит FM.
1: 8:33 в Москве. Пробка, селфи, хит FM. Игра, в которой нужны ваши фотографии, не более.
2: Да, ваши фотографии именно в пробке, за рулем, чтобы показали вот эти селфи, которые вы старательно делали. Надеюсь, не нарушая правила
1: правила ДТП?
2: Правила ПДД.
1: Но, слушайте, конечно, фотографии у вас интересные. Татьяна, вот, допустим, прислала. Мне хочется спросить, во-первых, непозволительная бодрость с утра пораньше на лице, а второй момент, откуда такой загар?
2: Ну, может быть, человечек уже успел в отпуск сгореть.
1: Вполне возможно.
2: А еще неизвестно, где она, поэтому, может быть, она где-нибудь
1: в Сочах?
2: В жарких городах.
1: А вот Алексей, пожалуйста, вот я понимаю, вот это наш человек.
2: Просто спит.
1: Просто спит за рулем, понимаешь? То есть открыл люк, у него, значит, соответственно, свежий воздух.
2: Греет вот это на голову солнышко.
1: Вообще, так харизматично мало кто спит, хочу тебе сказать.
2: Согласна.
1: Кира хвастается футболкой, пожалуйста.
2: Да,
1: и
2: да.
1: Папой.
2: И папой, видимо.
1: Да, видимо. Вот потом
2: Который в шикарном настроении, то, что везет ее в школу.
1: Александр, кстати, вот прислал фотографию. Мне кажется, он смекнул вот эту суть всех селфяшек. Надо чуть-чуть выше снимать, как, под углом.
2: Да.
1: Тогда все хорошо. Вот, Константин мне понравился. Фотография Константин просто. Так, что здесь происходит? Вот это выглянул.
2: Да. Но, я обожаю фотографии через зеркало.
1: Да. Удивление Ирины. Вот, они едут с принцессой со сдачи крови. Вот, плановая проверка была.
2: Да, у нас
1: вот
2: тут целая история.
1: Вознаграждение,
2: даже
1: любимый пончик из пекарни. Вот, зайка молодец, не плачет. Конечно, не плачет,
2: умничка,
1: когда обещают. Молодцы, молодцы.
2: Люция тоже отправила классную фотографию. Такая в очечках смотрит. Что, я не поняла, у нее курточка?
1: Смотрит.
2: У нее курточка или вот эта штучка мягкая на шею?
1: Это куртка.
2: Куртка, да.
1: То есть там прохладно, там, где она находится.
2: Ну все, надо выбирать победителя.
1: Да, мы обещали, что выберем самую, на наш взгляд, яркую фотографию. И знаете, честно скажу, неожиданно для нас мы выбрали, конечно, фотографию Максима. Он в желтой рабочей куртке.
2: Желтый, как солнышко.
1: Да, Макс, мы тебя поздравляем. С огромным удовольствием вручаем тебе наши фирменные рамки радио Хит FM. Теперь на твоем автомобиле будет кусочек нас Терешковой.
2: Ты будешь вспоминать,
1: да,
2: и хвастаться. Ну,
1: вот,
2: а все, кто отправил
1: Максим
2: фотографии, они все молодцы.
1: Конечно, но Максим, я говорю, вот у него почему он выиграл? Потому что столько утренней боли на его лице, причем не наигранно, явно. Вот.
2: Мы, конечно, с Адамом хорошо описываем, но вы, на самом деле, сможете увидеть все эти селфи в нашей группе.
1: В Максе, да, заходите в Максе в группу Хит FM. Мы сейчас сделаем галерею с вашими работами лучшими. Посмотрите, может быть, узнаете себя.

0: Реклама.
1: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
2: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Радио Хит ФМ.
1: 8:44 в Москве. Всем приветики.
2: По фильму «Форсаж» планируют выпустить, внимание, сразу 4 сериала. Вот так вот. Информацию подтвердил Вин Дизель, который станет продюсером этого проекта.
1: Сам там не будет сниматься.
2: Будет, конечно же. Вот. Сценарий пилотного эпизода уже пишут Майк Дэниелс и Вульф Колман, это которые ранее работали над сериалом «Оттенки синего». Вот. Никаких...
1: Я не знаю такой сериал.
2: Не знаешь? Но есть... Есть такой.
1: А
2: есть еще просто «Оттенки синего».
1: Удивительно.
2: Интересная история. Никаких подробностей о сериале пока не сообщается. Вин Дизель отметил, что он очень бережно относится к «Форсажу». И из-за того, что вот он не хочет смешивать все это, он отказался от съемок в сиквеле «Форсажа». То есть, видимо, про какую-то из машин будет какой-то отдельный фильм.
1: Мне кажется, вот всех вот этих ребят, которые в «Форсаже» снимались, больше никуда не зовут в кино. И они такие, знаешь, иногда встречаются у них такой между собойчик. Говорит, так, работы у нас нет.
2: Алло, Виня, мы что-то делать будем или нет? Мы нужны человечеству.
1: Зачем нам эти режиссеры? Давайте возьмем и сделаем сериал.
2: Я в какой-то момент подумал, что ну так, окей, хорошо, видимо, уже кончились идеи. И тут я начал ковырять информацию, и выясняется, что... Очередная последняя часть «Форсажа» под заголовком «Навсегда» уже готовится к выпуску 17 марта 2028, правда, года. Вот выйдет еще новая часть, которая очередная, последняя. Вот.
1: Есть у меня ощущение, что «Конец света» будет выглядеть именно так. У нас будет один канал, на этом канале будут крутить с утра до вечера «Форсаж».
2: Ну смотри, у «Форсажа» уже есть, сейчас смотри, сериал будет, сколько сиквелов, потом мультик, есть же мультсериал.
1: Вообще, вот. Просто шик.
2: Так что, но как Вин Дизель говорит, там в интервью я смотрел, он вот новая часть, которая выйдет, которая называется «Навсегда», 17 марта 28 года, она типа возвращает к началу фильма. Уличные гонки, вот этот стрит-рейсинг, никакого пафоса, все по-уличному будет.
1: Ну, очень сомневаюсь.
2: Не, если так будет, я готов смотреть заново. Но когда машины летят в космос, я не хочу это смотреть.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина. Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
3: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
5: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
6: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

0: радио Хит FM.
1: Девять часов в Москве. Всем доброе утро. Адамов и Терешкова здесь. Это утреннее шоу «Будите Олеж» на радио Хит FM. И вот он, час X. Час X, когда мы обсуждаем что-то интересное.
2: Сегодня у нас 13 мая, среда. И вот что решили мы обсудить. Детские шалости. Вспомнить.
1: Детские шалости.
2: Да, что вы вытворяли в детстве. За самую интересную историю у нас предусмотрен подарок. Давайте вспоминайте свои прикольчики.
1: Я в детстве, помню, разрисовал паспорт папы. То есть там усы нарисовал, ему еще что-то. Но это еще цветочки. Мама моя, она мне рассказывала недавно, что она, когда мой дед приходил, он выкладывал зарплату на стол, тогда же еще банковских счетов толком не было. Ну вот. Она брала, и там были старые купюры еще с Лениным. И она вырезала Ленина, дедушку, из купюр, из зарплаты все. А потом ее мама, моя бабушка, брала эти деньги, шла в банк и меняла на настоящие.
2: Хорошо, что могла поменять. Сейчас бы, мне кажется, бы это
1: номера-то
2: было
1: сложнее. Оставить. Не, сейчас то же самое, можно все сделать. Просто вопрос в желании.
2: Я тоже вспомнила, как я раскрашивала обои. Очень любила это дело, но в какой-то момент мама меня прям очень сильно начала ругать. Да и я поняла, что как-то да, обои не надо. В итоге я нашла решение, у меня был высокий шкаф, прям практически под самый потолок. Я на него взбиралась и рисовала на потолке. Именно над этим шкафом мама сначала не замечала. То есть это была моя такая база секретная. Я там много чего себе поставила, установила. И вот рисовала. Нелепые, на самом деле, рисунки.
1: У меня вопрос. Это настолько низкий шкаф был или настолько ты узкая была?
2: Я узкая, но он прям не до самого потолка. Ну, сантиметров, наверное... 40 было до потолка. Угу. Но он был высоким. То есть мне надо было на него взбираться там, через какие-то другие штуки.
1: И там ты
2: штуки.
1: В полный рост стояла.
2: Нет, я рисовала.
1: Ребят, теперь рассказывайте вы про ваши детские шалости. Вспоминайте, что вы вытворяли в детстве. За самую классную историю у нас предусмотрен подарок. Так что ждем. Свои сообщения пишите в Макс. Можно в личку по номеру 8-925-007-1074, либо в нашу группу в Макси Хит FM.
2: Все, вы все знаете. Поехали!

0: утреннее шоу. Будите Айлиш на радио Хит FM.
1: 9:07 в Москве. Мы сегодня обсуждаем, как вы шалили в детстве. Рассказывайте самую яркую шалость. Мы сегодня выбираем и наградим в конце часа подарком.
2: Анна написала: была маленькая, приехала в гости к бабушке с дедушкой, измазала им все стены своими, в общем, своими грязными штуками. Дедушка стал меня ругать словами: «Ах ты!» На что я ему ответила: «Я гость, извините».
1: Неожиданно. Артем написал: в возрасте 6 лет я решил, что шампунь слишком скучный. Добавил в пузырек кетчуп, зубную пасту и мамины духи. Взболтал, когда мама мыла голову этой новинкой, ее крик слышал весь подъезд.
2: Опасненько.
1: Слушай, у меня была похожая история. Я как-то раз, кстати, Артем тоже. Значит, мне было скучно, и я начал смешивать все, что можно смешать в банке из-под шампуня обычного. Вот, туда пошли, значит, все-все-все. И в какой-то момент пробка, видимо, не выдержала и выстрелила. И все это выбрызнулось.
2: Ужас, ужас. Мешать что-то с чем-то.
1: Ну, это интересно было, химическая реакция.
2: Я вспоминаю, что мы еще мешали что-то в баре у родителей. Там тоже было.
1: Не, ну это вы уже постарше были.
2: Да-да-да. Даша написала: у меня мама со мной с ума сходила, потому что я росла вроде девочка, а шалости любила мальчишеские. То по крышам гаражей лазила, то по деревьям, то по стройкам. И вот приходила домой то с синяками, то с фингалом под глазом. Из больницы не выходила, ведь ничто меня не учило. Заживала и по новой. Успокоилась 13 лет.
1: Ну, вам мальчик, наверное, нравился, который хули Леган какой-нибудь, вот он, да. Дима пишет: я тайком выловил всю клубнику из банки с вареньем, вернул банку в шкаф, бабушка увидела через неделю это какую-то жижу и подумала, что варенье забродило. До сих пор не признался.
2: А вот насчет яблонь. У меня была вот эта классическая история, когда ты решил к соседу залезть в огород, взять себе немного яблок, а в итоге выбегает сосед с ружьем. Мы тогда бежали с братом.
1: Ты сейчас серьезно это рассказываешь? Или просто придумал?
2: Нет, серьезно.
1: Реально, вас стреляли?
2: Ну, он пугал больше. Тут там были солью оружие.
1: Вот. Да подождите, ну они же пресные, ну вот соль!
2: Нет, ну реально, знаешь, все со своим огородом следили, и никаких вот этих воришек.
1: У меня просто, у меня на районе, вот я жил в районе Новогиреево первого, вот, и там, значит, яблоки просто росли на деревьях одно время, я помню. И когда мы подходили рвать их, конечно, мы грустили, что никто не гоняет нас. Вот, потому что мы наедались их, и нам плохо было от этого.
2: Это да.
1: Вот. 8-925-007-1074. Это сообщение в мессенджере Макс. Можете написать в личку. А также в Максе есть группа Hit FM. Мы тоже ждем там ваше сообщение. Тема часа. Значит, смотрите. Нужны ваши истории, как вы шалили. Вот. Причем раз. Да, яркие самые истории из детства. Вот, а самая крутая история получит подарок.
3: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу.

0: Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует «Айо».
13: Корм «Айо» супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. «Айо» – умный выбор для вашего питомца.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 16 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем ваши шалости из детства. Как вы шалили. Вот, и более того, мало того, мы не осуждаем, мы сегодня награждаем за самую яркую шалость.
2: Так, вот еще и сообщение в продолжение темы про паспорт от Елены. Так, раньше данные в паспорта вносили чернилами. Моя мама 43-го года рождения. Совсем аккуратно чернилами исправила 3 на 8. Уж очень мне хотелось, чтобы мама оставалась дольше молодой. Да, долго мама не замечала исправления, но когда это обнаружилась, получила я, но с огромной любовью.
1: Ой, Ирина пишет. Я впервые покурила на балконе, и чтобы родители не нашли улик, я решила пойти с бычком от сигареты через всю квартиру. Потушить его в раковине и спрятать в джинсы, естественно.
2: Ну, а где еще?
1: Родители учуяли запах табака в квартире, а потом мама еще и в джинсах нашла бычок, когда вещи отбирала на стирку. Получила я знатно тогда, не курю больше. Да, ну, конечно, не надо.
2: История,
1: еще не
2: да.
1: хватало.
2: А я вспоминаю, как мы с братом любили вот эти телефонные сети устраивать, организовывать. Играли в телефон, брали вот эти два коробка от спичек, соединяли все какими-то нитками или чем-то, какими-то штуками и разговаривали так. И мы, правда, верили, что есть связь через наши провода.
1: Я тебе больше скажу, если ты сделала бы стаканчики обычные, ты бы услышала. Это правда, я так делал с другом.
2: А сколько раз я так подслушивала соседей, я ничего не слышала.
1: Так это просто соседи ничего не говорили. Вот. А Дмитрий пишет, в 5 лет прыгали с другом на рулонах стекловаты. Это веселье и его последствия запомнил на всю жизнь.
2: Таня написала, в 10 классе с парнем воровали виноград, хотя своего было полно в огороде, у соседа всегда вкуснее. Сидя на скамейке с виноградом, он однажды меня поцеловал. Это был самый вкусный виноград и первый поцелуй. Романтик-то
1: какой. У меня была история, я сейчас расскажу. Значит, мне нравилась девочка, и чтобы как-то ее поцеловать, я позвал ее подругу, чтобы она меня научила целоваться.
2: О, боже.
1: И, в общем, мы под кустом малины в деревне, я прям реальную историю рассказываю, целовались, пробовали.
2: На глазах у той девочки.
1: Не-не-не, она не знала. Вот, а та девочка, с которой я целовался, она все время кошек целовала. Вот, и, в общем, спустя какое-то время, пара дней проходит, у меня появляются усики на вот эти первые. Пушок. Я испугался, я думал, что я превращаюсь в кота из-за этого и перестал с ней общаться.
2: Ужас какой.
1: 8-9... Лена, прости меня, пожалуйста. 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в Максе. Можно в Максе еще в группе Хит ФМ написать. Обсуждаем сегодня ваши детские шалости. За самую крутую историю предусмотрен у нас подарок.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до 20.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «СЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
5: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
8: Окошкина.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
10: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: 9 часов 27 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем ваши детские шалости. Причем не осуждаем, а именно обсуждаем.
1: Да,
0: более того,
1: было, да.
0: За самую крутую историю у нас есть подарок.
1: Так, встречались с парнем, пишет Наталья. Он провожал меня ночью до дома практически каждый день. Лазил в чужой огород сорвать розу для меня. Однажды повис на заборе, зацепившись с гитарой, которая висела на спине в чехле. Бежали, смеялись до самого дома. А забор, конечно же, сломал. Теперь мы женаты уже 16 лет, вспоминаем до сих пор.
0: Интересно. Анастасия пишет. Играла в магазин и, как по правилу, решила в конце рабочего дня закрыть его. Но вместо ключа был пинцет. И вставила его в розетку. Как итог, свет вырубила во всем подъезде.
1: Ужас.
0: Рима пишет. В школьные годы в недостроенном корпусе школы зимой играли в догонялки с одноклассниками на поцелуй. Догнал, поцеловал.
1: Какая хорошая игра. Ника написала, в раковине года в 3-4 решила поточить фломастер. Поточила в итоге фломастер. Ну, естественно, там краищ было много. До сих пор фобия на лезвие. Ну, и от мамы сначала прилетела, потом уже пожалела.
0: Вы лезвием точили фломастер?
1: Видимо,
0: ничего себе.
1: Да.
0: Ну, не в точилку даже?
1: Не порезалась сама.
0: Кстати, мужчины. Я к вам обращаюсь, особенно к тем, кто родился там 84-й, начало 90-х. Посмотрите на свою левую руку и на указательный палец. Там обязательно есть шрам у всех.
1: А у меня вот тоже есть сверху.
0: Но нет, а именно на пальце, потому что мы делали лук и соскальзывало что-то обязательно.
1: Вот. А мы спичками руки жгли. Если ты не закричишь,
0: что значит,
1: ты...
0: мы.
1: Это... то, значит, ты не четверка.
0: У вас целая тусовка таких была.
1: Да, такие глупые развлечения.
0: Оля пишет: неугодную еду, типа супа, выливала за холодильник. Хлеб прятала за шкаф.
1: Ого! Мы были, вот что делали, Алена признается, в унитаз сыпали школьный карбид, добывался на стройке. Или кидали дрожжи. После этого школьный туалет вообще выходил из строя, можно было сорвать джекпот, отмену занятий. Вот это вы, конечно, шаловливые.
0: Да. 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4 это наш номер телефона для сообщений в личку в Максе. И там же в Максе есть группа еще Хит-ФМ. Заходите, там комментируйте тоже. Обсуждаем сегодня ваши не школьные, а детские шалости, как вы в детстве шалили. За самую крутую историю у нас предусмотрен подарок.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 9:35 в Москве. Мы сегодня обсуждаем с вами интересные ваши истории, как вы шалили в детстве.
2: Ага. Так, Оля написала, в 12-летнем возрасте вечером вернулась домой, родители спали, уже захотела поесть, и на цыпочках пошла на кухню, взяла сковородку, тихонько к себе в комнату пошла, в темноте запнулась, еда, естественно, вся по коридору вместе со сковородкой, естественно, все проснулись, родители, в общем, устроили мне, ну а потом мы все вместе хохотали.
1: Вот Ксения написала, мне однажды мой мальчик подарил кучу золотых украшений, которые утащил у своей мамы, а я фиг знает, что с ними делать, закопала в огороде, спустя много лет рассказала своей маме, припахали все, не нашли, до сих пор вспоминает, говорит, дура почему-то.
2: Понятно. Вспомнила из детства наша слушательница историю, как же было больно отдирать язык от железных качелей.
1: Ой!
2: Все-таки были такие, да, случаи?
1: Я
2: всех
1: был таким.
2: Ага.
1: Как это было? Я как помню, знаешь, вот эта история, я до сих пор, как сейчас помню, когда вот неожиданно ты прилип, и вот это ты понимаешь, что попал. И в этот момент у тебя две мысли. Не опозориться, и причем даже уже будучи маленьким, не опозориться. И вторая мысль, больно, чтобы не было.
2: Да, Дмитрий написал, привет, я в юношестве гоняла у отца мотик, выкатывала в конце улицы, заводила, закатывала так же. Так вот, случилось, что должно было случиться, влетел в забор, разбил фару, поворотник посреди ночи, пошел, разбудил соседа, договорился поменять фару с его мотоцикла на наш, потом долго копил деньги соседа на фары и в итоге прокатило. Отец так и ничего и не узнал. Вот это действительно повезло.
1: Может, нет, я думаю, может быть, узнал, просто ничего не сказал.
2: Когда уже все выросли, я думаю, что все рассказали. Но уже за это ничего не было.
1: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений. Можно в личку в Максе написать или там же в Максе в группе Hit FM. Мы сегодня обсуждаем, как вы шалили в детстве. За самую яркую историю у нас уже лежит на столе подарок.

0: Реклама.
1: Танк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В «Ленте».
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверли, и крутят, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «РУ». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «РУ». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
15: ООО «Все инструменты «РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
16: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Экслантикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Экслантикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте ощущения.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9 часов 46 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждали то, как вы шалили в детстве. Ваши самые яркие истории.
1: Что вы там вытворяли? И у каждого, конечно, такие хорошие, классные вещи происходили. Где-то даже чересчур.
0: Я помню, я маленький был, меня привели, значит, в детский садик. Я прям мама рассказывала. Я даже частично помню, как я это все делал. Вот, меня привели в садик. Я помню, первое расстройство было, что у меня был шкафчик с листиком, а у девочки рядом с машинкой. Уже не то, наоборот, должно было быть, в моем понимании. Вот. И, значит, я сижу в группе, плачу, меня все успокаивают, эти учителя, я хотел сказать, воспитатели. В какой-то момент я понимаю, что всем без разницы, что я плачу, я встаю, иду к шкафчику, беру, там у меня были сандали какие-то, сабля и какая-то головной убор какой-то, а все это забираю и ухожу. И мама рассказывает, говорит, мы стоим с папой на остановке, они только ушли. Вот. И в какой-то момент папа говорит, мне кажется, или это Артем, и я стою на светофоре, жду, когда идти домой. Угу. Просто с вещами со своими.
1: Весело. Елена написала, есть такой праздник Петров день, солнышко караулит, хулиганит немного. Так вот, в эту самую Петрову ночь снимали почтовые ящики со всей улицы в деревне, складывали их под большим дубом. Пару раз почти попадали с утра, их, конечно же, находили, но никто так и не узнал, кто это делал. А чтобы хозяева не сильно впоследствии ругались, в каждый ящик клали кулечек с ирисками. Весело было, рискованно. Нам было по 10-12 лет. Прикольно, классно. Давай выбирать победителя.
0: Да, мы обещали, что за самую классную историю у нас будет предусмотрен, точнее, уже предусмотрен подарок. Вот, мы выбрали.
1: Вот эта история от Алены. Однажды получила в школе низкую оценку, была уверена, что родители убьют. На перемене друзья устроили мне проводы, собрали цветы, траву, пустили по ветру, возложили из них дорожку до дома. Было так драматично, что я даже плакала. То есть прям полное погружение в актерскую игру.
0: Иммерсивный театр в прямом смысле слова.
1: Алена, ну знаешь, как-то нам понравилось, поэтому мы тебя поздравляем.
0: Алена из Домодедово получает наш фирменный подарок, настольную игру «Спойлер. Все звезды». Там тоже надо фантазировать. Вот, ребят, спасибо огромное, что провели эти три часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Совсем скоро здесь появится человек гора Илья Алексеев. Вот. Ну, а еще сегодня в 15:00 к нам в гости заглянет Марта Бочарникова. Очень рекомендую. Она начальник направления интересных международных проектов агентства вот своего. Поэтому будет очень интересно и ярко.
1: Будем слушать, будем танцевать и отдыхать. Всем классного денечка. Пока-пока. На радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
4: Окошкина.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Леди Гага и Доучин на радио Хит ФМ с новинкой Runway в 10.06 по Москве. 13 мая, среда, между прочим, которая буквально кричит нам о том, что до очередных выходных осталось всего ничего, а в мае это особенно ценно. Факт. Всем огромный привет, Илья Алексеев у микрофона, пока Наташа Стаханова в отпуске. А впереди у нас Боб Синклер и его стопудовый 2003 года, Лок, Зиба и Португал Демен, Ваня Дмитриенко, а еще она.

0: Это Боб Синклер на радио Хит ФМ. С его помощью мы почти на 4 минуты отправлялись в 2003 год, а это само по себе значительное путешествие по времени. Это был стопудовый хит Kiss My Eyes, который и сейчас, в 2026-м, звучит актуально. Дальше не пропустите нашу афишу «Иду на все». Ирина Баутина расскажет, куда пойти, на что посмотреть в столице. И много хитов впереди, но сначала...
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина.
10: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В столице проходит Московская музейная неделя, в рамках которой многие музеи нашего города можно посмотреть бесплатно. Допустим, сегодня для свободного входа открыты усадьбы Кузьминки-Люблино и Царицына. А завтра можно попасть в музей космонавтики и усадьбу Останкино, в которой недавно открылся на летний сезон после реставрации египетский павильон. Необходима предварительная регистрация без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: Всероссийский музей декоративного искусства приглашает всех любителей красивых тарелок и ваз на выставку «Огненное письмо. Искусство эмали», которая расскажет о развитии искусства художественной эмали от средневековья до 20 века. Шедевры собрали из разных музеев нашей страны. Есть даже Фаберже. Выставка работает до 9 августа без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре «Пионер» сегодня вечером состоится спецпоказ нового романтического хоррора «Обсессия». По сюжету парень решает приворожить девушку, которая не отвечает взаимностью, с помощью волшебной палочки из эзотерического магазинчика. И у него получается, правда, со временем чувства героини больше напоминают нездоровую одержимость. После фильма пройдет обсуждение фильма с киноблогером Артемом Ремизовым. Начало в 19:00 для лиц старше 18 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время.

0: Алекс Уоррен и его Fever Dream на радио Hit FM. За эту песню, кстати, как и за многие другие, можно проголосовать в рамках нашего главного хитового чарта на сайте hitfm.ru или в мобильном приложении радио Hit FM. А времени до подведения итогов остается, кстати, совсем немного. Сегодня среда, уже в субботу в 18 часов по Москве Андрей Белов в подробностях расскажет об успехах ваших хитовых любимчиков. Пока у нас новинка на Hit FM.
1: Топик и Бекки Джи. Сори, папи.

0: Рита Ора, «Любви» на радио Хит FM. Всего за 3 минуты она сделала наш с вами день немного ярче и приятнее. А хитов у нас впереди еще огромное количество, так что уверен, ваше настроение будет в полном порядке. 10:49 в Москве, среда только начинается. Важно, оставайтесь в нашей хитовой компании.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Медуза на радио Хит ФМ в 11.05 по Москве. Don't wanna home. Домой, возможно, пока еще рановато, но в наших силах точно провести эту среду с пользой, как минимум для своего настроения. Для этого делайте громче, где бы вы сейчас ни находились. Здравствуйте всем. Илья Алексеев у микрофона. Сразу же озвучиваю, кого будем слушать в ближайшие минуты. Это Билли Айлиш, Ибен и моя Мишель. Но сначала Элла Хендерсон и Rudimental на радио Хит ФМ.

0: Билли Айлиш на радио Хит ФМ. Казалось бы, ее «Bad Guy» вышел не так и давно, в 2019 году, а уже успел стать стопудовым хитом, да и вообще одной из самых ярких современных музыкальных историй. Возвращаемся в 2026-й, у нас «Хит Ньюс», уже совсем скоро расскажу о фильмах, которые не помешают перед сном, а хитами в ближайшее время нас обеспечат «Биби Рекс» и «Фейтлесс», «Чарли Пут» и «One Republic».
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до 20.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООО «СЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: Конечно, обстановка во всем мире не способствует спокойствию, однако психотерапевты рассказали о простом способе снятия психологического напряжения. Специалисты советуют смотреть по вечерам фильмы с ярким закрученным сюжетом. По мнению экспертов, вместо вечерних и не всегда приятных новостей стоит посмотреть перед сном интересный боевик или триллер. Неожиданно, но от нахлынувших во время просмотра эмоций, человеческий организм лучше готовится к отдыху. А хороший сон, как известно, важнейший из факторов психологического и не только здоровья. Правда, не все остросюжетные фильмы одинаково полезны. Ужасы и хорроры перед сном – вариант не самый подходящий. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Милки Молгрэп на радио Хит ФМ. С каждой минутой мы все ближе к очередному уикенду, который после праздничных майских ждем мы с двойным нетерпением. А если настроение просит движения безотлагательно, то слушайте онлайн-радиостанцию «Русский движ» на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ. Русские танцевальные хиты для тех, кто в ритме, а пока немного позитивных вибраций на Хит ФМ от этой мощной команды. Они сейчас сами представятся.

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Квартиру

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
2: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: The Fate of Ophelia. Это Тейлор Свифт на радио Hit FM в 11.50 по Москве. Очень быстро время пролетает, что логично в хитовой компании. И до финала этого часа с нами будут Dragon Ball Man, а также Джек Харлоу. Не пропустите.
1: Реклама.
2: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
3: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Никита Райс и компания на радио Хит ФМ. 12 часов и 4 минуты в Москве. Май в самом разгаре. Мы хитово проводим время. Здесь Илья Алексеев. Всем огромный привет. Сообщаю, что уже совсем скоро в этом часе у нас в эфире будет пролетать везде хит. Ловите его и становитесь счастливее. Вы можете получить крутой подарок от радио Хит ФМ. Что же именно? Разброс огромный. От аксессуаров для отдыха до новинок электроники. А что требуется для этого? Просто услышать кодовую фразу «Лови везде хит» на радио Хит ФМ и отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс радио Хит ФМ в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074, при этом стать 13-м, потому что сегодня 13 мая. Ждите кодовую фразу, а я пошел репетировать скоростной счет до 13. Пока Джак Джонс и Эмини Кей на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
9: Просто так.
8: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода».

создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: DNC на радио Hit FM, Kissing Strangers. Не знаю, у кого как, а меня эта песня настраивает на лето, на отдых и все в том же духе. И до ближайших выходных, и правда, недалеко, да и до лета тоже. А еще где-то рядом у нас летает вездехит, который необходимо поймать, чтобы получить крутой подарок от радио Hit FM. Дождитесь кодовую фразу в эфире и следуйте инструкциям. А пока...
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Производственная компания УОО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
11: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
12: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
13: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074.

0: Хит Ньюс. Открытие. Зевающий человек способен заставить делать то же самое всех в пределах видимости. И, как оказалось, на этом история не заканчивается. Дело в том, что ученые из Италии решили изучить процесс зевания у беременных женщин и их будущих детей с помощью наблюдения и измерений специальным медицинским оборудованием. Во время эксперимента женщинам показывали три типа видео. С зевающими людьми, с простыми движениями губ и со статичными лицами, в то время как камеры фиксировали мимику, а аппараты УЗИ выражение лиц будущих детей. В результате обработки данных выяснилось, что после зевания матери плод в большинстве случаев также начинал зевать за ней вслед. Механизм такой реакции ученые пока еще только планируют выяснить, но уже сейчас можно говорить о том, что противостоять зеванию практически бесполезно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Да, вездехит украшает любой будний день, а среда будто бы изначально создана для того, чтобы быть яркой, приятной и хитовой, а если прибавить к этому классные подарки от радио Хит FM, тем более. Итак, простейший игровой процесс у нас, но я напомню, вам было необходимо услышать в эфире кодовую фразу «Лови вездехит» на радио Хит FM и отправить слово «вездехит» в мессенджер Макс радио Хит FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. При этом важно было стать 13. Ну, потому что сегодня 13 мая. Никаких суеверий, я очень быстро досчитал до 13. И вот с нами на связи Галина из Уфы. Здравствуйте, Галина!
2: Здравствуйте!
1: Во-первых, ловите поздравления. Вот эти аплодисменты для вас. Абсолютно заслуженные. Я правда все честно подсчитывал, ждал. Ну и, собственно, давайте вместе узнавать, какой же вездехит вы поймали. И это вездехит на такси. А значит, благодаря радио Хит FM вы сможете заказать несколько поездок в популярном сервисе и комфортно добраться туда, куда вам нужно. Еще раз аплодисменты. Это вам.
2: Спасибо большое. Я очень рада.
1: Супер.
2: Я много-много пыталась.
1: Я видел все, да, эти попытки. Всей Уфе, конечно же, огромный привет. Вы тоже можете передать, кому пожелаете, давайте.
2: Да, всей Уфе большой привет, кто меня узнал, кто меня знает. Я очень люблю вашу передачу, с утра слушаю каждый день.
1: Ура! Ну и еще раз аплодисменты, это все вам.
2: А,
1: главное, оставайтесь на связи, мы еще немного поговорим с вами за эфиром. Ну и, друзья, очередной, конечно же, вездехит появится в эфире совсем скоро. Это может произойти в любое время. А вы сможете получить классные хитовые призы от косметики до парфюмерии. В общем, много всего, даже до полного бака бензина. Поэтому оставайтесь в нашей компании и ничего не пропустите. Всем удачи!
0: Вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует Айо.
13: Корм Айо – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
18: Ольга Лерман снова поехала?
19: Мне нужен инструктор по скейту.
18: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Кино с 14 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Måneskin на радио Hit FM. В 12.50 по Москве пройдет еще немного времени, и за место в нашем эфире сойдутся очередные свежие треки в рамках шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым. Так, сегодня в 8 вечера по Москве сойдутся Кэлвин Харрис, Джазим, трек называется «Satisfy», и Леди Гага, называется песня «Shape of a Woman». Это будет невероятная музыкальная схватка, и пусть победит сильнейший.
1: Реклама.
2: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Marshmallow и Portugal The Man на радио Hit FM с новинкой в 13 часов и 4 минуты по Москве настраивает на что-то яркое и прекрасное, а по-другому весной и в хитовой компании не бывает. Илья Алексеев у микрофона, всем огромный привет. Добавим хитов этой среде, их никогда много не бывает, правда. Ну и на очереди у нас Тейлор Свифт, ее стопудовый из 2012 года, Кункс, Анна Асти и Дима Билан, а еще она...

0: Реклама.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2020. 26 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
11: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и

своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ 0+». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Под этот стопудовый хит от Тейлор Свифт успели снять какое-то невероятное количество вирусных видео, а мы только что слушали его на радио Хит FM и побывали в 2012 году, который, казалось бы, был совсем недавно. А уже 2026 в самом разгаре, самое время узнать в смотрителях от Ирины Баутиной, что там нового по кино и сериалам на вечер. И, конечно же, хиты, много хитов впереди от Кайга, от проекта Heaven, от Алана Уокера и многих других, но сначала...
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООО «СЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
10: Расцветай! Этой весной ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
11: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
13: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
14: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
15: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.
2: Хит FM. Радио Хит

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть комедийный детектив «Кукушонок» про опытного оперативника, которому в качестве напарника навязывают зумера из богатой семьи. Насмотревшись фильмов, тот решил стать крутым копом. И влиятельный отец рассудил, что лучшее лекарство от этой блажи и вправду послать сына на недельку-другую на рутинную полицейскую работу. Однако парень полон энтузиазма, и из героев складывается неплохой тандем. Главные роли в сериале исполнили Станислав Бондаренко и Максим Сапрыкин.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилась ностальгическая семейная комедия «Оливка, Игорек и Рекс». События в сериале разворачиваются в 1984 году. Главная героиня – девочка по имени Оливия, которая живет в деревне у бабушки, пока ее родители-врачи работают в Африке. За время длительного отсутствия родителей Оливия прочитала всю бабушкину библиотеку и научилась легко находить общий язык с животными. Но однажды мама и папа возвращаются из Африки, забирая дочку в город, где ребенку предстоит научиться социализации. Об этом и сериал. О приключениях не по годам самостоятельной, незнакомой с социальными конвенциями девочки в большом городе. Помимо юных актеров в сериале снимаются Елизавета Арзамасова, Алексей Золотовицкий и Нина Дворжецкая. Режиссер Алексей Жигалкин, снимавший «Папиных дочек». С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

Be Now и The Warning на радио Hit FM были только что, буквально растанцевали эту среду. Ну и, кстати, Hit Woman Club сегодня состоится уже совсем скоро в 15 часов по Москве старт. А в гостях у Наташи Калашниковой появится Марта Бочарникова, начальник управления организации международных проектов агентства креативных индустрий. Это будет интересно, уверен, так что не пропустите. Начало в 15 по Москве.

0: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 101. 774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
13: Ура! Премия!
14: И мне пришла!
13: И мне!
15: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
14: О, да.
16: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
17: Одна мечта и спор, который решит все. Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев и другие в комедии «Своя в доску».
18: Я бы ни за какие деньги на этот скейт не встал.
17: В кино с 14 мая. 6+.
19: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
20: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Тирбокс на радио Хит ФМ только что в 13:49 по Москве. Пора бы мне оставлять уже место у микрофона, потому что примерно через 10 минут в эфире начнется All-Star Show и появится Наташа Калашникова, а мне пора на поиски новостей. Илья Алексеев был здесь. Всем шикарного и хитового продолжения среды. Надолго не прощаюсь.
1: Реклама.
2: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
4: Окошкина.
5: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Такая вот новиночка на Hit FM от Maroon 5, песня, которая называется «Героиня», и которой достаточно сложно произносить по-английски, чтобы на проблемы не влететь. Но героиня и героиня у нас русский, богатый и могучий. А все новиночки можете еще раз как следует изучить на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки», а также в нашем мобильном приложении «Радио Hit FM», но вы и так знаете. 14 часов и 6 минут в Москве, Калашникова здесь. Начнем с вами наше взаимодействие.
1: All Star Show на Радио Hit FM.

0: Избанк.ру. ООО ВБ-банк.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Рекс. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
5: Милана Хаметова.
6: Вся школа только и делает, что говорит про наш выпускной.
7: Твой выпускной будет лучшим.
6: Ведь этот день навсегда останется в нашей памяти.
7: Ну, Маша, ты даешь.
5: «Не одна дома три» выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции Хит-ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Тренды.
1: В эпоху, когда многое в мире доказано учеными, все же есть место для тех, кто верит в различные теории заговоров. Однако недавно новозеландские ученые провели эксперименты и опросили более 1000 жителей об известных теориях заговора. Среди них исследователи добавили одну полностью выдуманную, будто бы канадские ученые тайно создают генетически модифицированных вооруженных енотов. И несмотря на абсурдность новости, большинство людей поверили в нее. В итоге эксперты пришли к выводу, что многие люди поддерживают теории заговоров не потому, что верят в них, а лишь из желания позлить исследователей. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

спать от солнца, как Дракула. Вот о чем эта песенка. И я, кстати, знаю одну такую историю. Вот представьте, господа, вы сейчас, допустим, на работе или на удаленке, и скучненько вам немножечко, особенно после майских праздников, тело и душа требуют движухи какой-то. А смотрите там на своих, допустим, каких-то знакомых, а у них в коллективе всякие тимбилдинги происходят. Их куда-то собирают, чему-то обучают, дружбе учат и взаимодействию вот этому, а у вас, допустим, не происходит. Может быть, это даже и неплохо. Тут, допустим, в Америке, по-моему, не знаю где точно, по-моему, в Америке случай был. Американская IT-компания решила повеселить, а также сдружить своих сотрудников. А то некоторые действительно на удаленке, кто-то никогда никого не видел там другого, только на аватарочке. Нужно всех познакомить. Идея-то такая. И организовали для них тимбилдинг с выездом в другую страну на $500,000. Полностью организация, представляете? Думали, там на белом песочке. Ну, немножечко, конечно, конкурсов веселых, тамада, прикольный, вот это вот все. Ну, и что-то пошло не так за эти $500,000. Во-первых, сам организатор, он же генеральный директор, провалился под капельницей, потому что съел какую-то кишечную палочку сразу, как приехал. Во-вторых, все остальные тоже мучились. И отравления были, и всякие неприятные животные, которые их там не ждали, типа дикобразы, аллигаторы и прочая ерунда. И интересные потери. В общем, знаете, все выжили, но никому не понравилось. Вернулись, вряд ли будут вспоминать хорошо этот тимбилдинг и, наверное, удаленочку свою только благословлять. Поэтому, если бы такое представить, может быть, оно и не надо, правда? Сидим уютненько, делаем дело, слушаем Хит FM.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
14: Ольга Лерман снова поехала?
15: Мне нужен инструктор по скейту.
14: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Кино с 14 мая. 6+.
16: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: ты такой громкий на Hit FM. Это девочка Пинк, она же монстр, как она сама себя называет в этой песне. Итак, это только что была она действительно. 14 часов 48 минут в Москве. У нас из девочек еще до конца этого часа Биби Рекс, например. Немножечко нужно подождать, и мы дождемся. Ну, а уж в следующем часе мы точно дождемся, потому что у нас клуб Hit Woman, как вы знаете. И да, это среда, и все случается. В следующем часе наши гости Марта Бочарникова, начальник управления организации международных проектов агентства креативных индустрий, которое участвует в организации «Киберсубботы». Четвертая, насколько я знаю, уже будет в Москве «Киберсуббота», и это конкретная посвящена кей-поп-культуре. Но это пока все, что я знаю. Будем узнавать подробности совсем скоро, минут через 10.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
3: Окошкина.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Ситниковой на радио Hit FM.
1: Ой, я себе микрофон забыла включить. Я сегодня рано просто проснулась, и поэтому вообще ничего не соображаю. Всем приветики еще раз. 15 часов и 3 минуты в Москве. Итак, господа, клуб Hit Woman на Hit FM начинает свою работу долгожданную. У нас прямая трансляция, не забывайте, эксклюзивно на страничке на нашей ВКонтакте. Вы все видите. Надеюсь, вы попозже начали смотреть, потому что был танец. Это не для всех. Это не для слабонервных зрелищ. Потом пересмотрите. Давайте уже к самому интересному, то, что будет происходить в этом часе. Представлю нашу с вами гостью. Марта Бочарникова, начальник управления организации международных проектов Агентства креативных индустрий, которая участвует в организации Киберсубботы. Здравствуйте, Марта.
2: Всем привет и аннёнасайо.
1: Вот это я и ждала. Вот это будет у нас очень круто, потому что это был корейский, правильно?
2: Все так.
1: И причем южнокорейский.
2: Он, в принципе, один корейский.
1: А, да? Ну вот мы какие-то мелочи теперь узнаем. Я не знала, я думала, они на разных языках.
2: Там скорее акцент просто есть в Северной Корее.
1: А вы по-севернокорейски можете? Ну, в смысле, с акцентом это?
2: Ну, скажем, если я поеду в Северную Корею, конечно, меня отличат, что у меня акцент южнокорейский.
1: А, вот так вот, да? Ну, то есть я тоже делаю вид, что меня отличают, что у меня британский, например, английский, а не американский. Короче говоря, мы вообще не об этом. Мы о киберсубботе сегодня, правильно?
2: Все так.
1: Давайте немножечко поближе к нам, то есть к микрофону, потому что некоторые вообще не знают, что такое киберсуббота, а некоторые уже ее любят, потому что это уже в четвертый раз будет, вот буквально.
2: Да, наше мероприятие пройдет в четвертый раз в московском кластере видеоигр и анимации, который был открыт в ноябре прошлого года мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным. И теперь мы начинаем эту серию новых проектов вообще московского кластера видеоигр и анимации «Киберсубботы». И вот мероприятие, которое пройдет сейчас в четвертый раз, мы его решили сделать комплексным не просто по видеоиграм, а добавить туда корейскую составляющую и сделать это в стиле кей-поп.
1: О, дайте угадаю, это была ваша идея?
2: Коллективное творчество.
1: Ну, это вот правильно женщины как умеют делать, так, чтобы вроде это коллективное творчество, но это я предложила. Не было такого, не было? Ну, оставим это. В общем, нам, конечно, очень интересно, во-первых, что отличать будет именно вот эту киберсубботу, кроме того, что мы поняли, это будет кей-поп направленность.
2: Да, все верно. Вообще, в целом, серия киберсуббот – это серия бесплатных мероприятий, которые проходят каждый месяц в кластере видеоигр и анимации, и направлены они на широкую аудиторию, в том числе имеют под собой как познавательную составляющую, так и развлекательную. То есть будет интересно как новичкам индустрии, так и экспертам и гуру видеоигр. И в данном случае с корейской культурой мы решили сделать такой комплексный подход и включить все то, что ассоциируется у нас вообще с кей-попом. А это, между прочим, крупные 5 направлений.
1: Пять.
2: Среди которых, да, внимание, загибаем пальцы.
1: Загибаем 5 пальцев.
2: Корейская еда. Куда же без нее?
1: А южнокорейская еда отличается вот от всего вообще в мире? Или все-таки это просто корейская, как и язык?
2: Ну, в целом нет. Она имеет, конечно, свои особенности, свои национальные блюда, всем известные кимчи.
1: Ага.
2: Как один из самых ярких, наверное, примеров, ассоциирующихся с корейской такой острой кухней. Это маринованная капуста, между прочим. Вот. И, кстати, корейская морковка сюда не относится.
1: А, да?
2: Хотя
1: корейская
2: она...
1: морковка – это вообще наша, небось,
2: выдумка. Да, в том-то и дело. Ну, вот такой исторический феномен, да, любопытный. Ну и в целом вообще корейская кухня пользуется большой популярностью у москвичей. Между прочим, в Москве открыто более 150 ресторанов корейской кухни. Но на киберсубботе и только у нас вас ждет гастро-шоу, которое называется «Шоу двух шефов». Между прочим, это такой очень интересный гастро-баттл между корейским шефом и русским. То есть это битва двух кухонь, где наши уважаемые слушатели смогут принять участие, попробовать блюдо бесплатно и потом сделать свой выбор, кому же они отдадут главный приз, собственно, свою любовь.
1: А и при этом русский повар будет русскую кухню готовить?
2: Да,
1: а корейский? Или на их надо поменять местами, пусть позорятся. Так, в смысле, это очень прикольно, надо первым приходить, чтобы досталось, правильно?
2: Ну, в целом, шоу пройдет у нас с 13.30 до 15.30. Вообще, вся программа киберсубботы продлится с 12 часов до 20 часов.
1: Давайте напомним, какое число сразу.
2: Да, это 23 мая, суббота, осталось ровно 10 дней. Начинаем каунтдаун и быстрый такой отсчет. У нас...
1: Так, ну, значит, мы загибаем пальцы по-прежнему. Поели. Что еще корейского?
2: Поели. Ну, теперь привести себя в порядок, конечно. У нас будет работать зона бьюти. Это и бьюти-стейшн. И, в частности, также будут проводиться лекции по корейской косметике. У нас будут представлены корейские бренды. Пока не расскажем, какие. Приходите, все узнаете, но абсолютно точно останетесь довольными.
1: Так, это два, три, что и у нас по Корее?
2: И как раз после лекции можно будет в Beauty Zone попробовать на Beauty Station, собственно, все навыки, которые вы узнаете о корейской косметике и именно о стиле нанесения макияжа в стиле кей-поп. Да, вот такая вот интересная особенность.
1: Окей. Что еще по Корее?
2: Накрасили, значит, поели, привели себя в порядок, марафет навели, теперь идем одеваться. У нас на протяжении всего времени будет работать зона косплей.
1: Ага.
2: То есть это зона, где можно будет примерить различные наряды и пойти в следующую зону, например, в фотозону. И классно сделать себе запоминающиеся селфи и вообще памятные снимки на память.
1: А это в стиле корейских...
2: Вот такая
1: корейских...
2: вот замечательная тавтология.
1: А, ну, все нормально. А у нас тут много такого. А вот скажите, это в стиле корейских аниме там или чего-то, фильмов, вот эти, как
2: да,
1: они там правильно
2: называются?
1: Да,
2: это такой микс, получается, культур, но в целом то, что относится к косплею, это...

0: Главное, наелись и танцуйте. Но окей,
1: сжигаем калории. Все как надо. И корейская хореография, она на самом деле в последнее время вообще выделяется в отдельный стиль хореографии, поэтому будет возможность. Кстати, никакая дополнительная подготовка не требуется. Мероприятие совершенно рассчитано на широкую аудиторию. У нас будет мастер-класс по корейскому танцу от известного хореографа Сон Чана, который ставил танц таким, ну, номера, хореографию вообще полностью таким знаменитым группам, как BTS, Blackpink, ага, и GOT7.
0: Нормально, нормально, сейчас корейские любители подключились еще больше.
1: Это раз. У нас также запланирован батл между Сон Чаном и Егором Дружининым. Вот это будет интересно посмотреть.
0: Вот это очень будет интересно посмотреть. И несмотря на то, что мы не добрались до следующих пунктов, мы сейчас прервемся на АЛОК на Хит ФМ. Потом вернемся и, видимо, на сладенькое что-то.
2: Хит Woman Club.

0: Хит-ФМ.
1: Так, ну и что мы тут корейцам кости перемываем? Итак, господа, Марта Бочарникова сегодня вместе с нами. И мы уже начали говорить о киберсубботе, которая вот-вот 23 мая пройдет, 4-я, ориентирована на кей-поп, и, в общем-то, это основной вектор. И мы добрались до самого вкусненького, я так понимаю, что вы там, организаторы, для нас запланировали.
2: Да, на десерт мы припасли для всех выступления групп, среди которых группа Nomads, группа Beez и хедлайнеры нашего вечера, корейская группа Exin.
1: Которая, я знаю, международная, интернациональная, и там, по-моему, даже русская девочка есть.
2: И русская, да.
1: И индусочка. Да. Вот, и если вы не знаете, ну, ее красоты, я бы сказала, ну, посмотрите, красивенькие все. Они что там разбегались, а снова собирались, и они приедут.
2: Да, да, конечно, мы их ждем. И, кстати, интересно, вот в названии группы Exin, вот эта X, она своего рода отсылает нас к такому фактору X, которая означает то, что группа старается обозначить все то, что нельзя писать словами, все то, что нельзя так просто понять, и таким образом на основе этого создать что-то свое, уникальное и вот творчески креативное.

0: Вот они вам и насоздают 23 мая, я напомню. Итак, это будет вот такое все корейское. А вы не боитесь, что к вам, конечно, больше девочек придет в этот раз, чем мальчиков?
1: Нет, потому что у нас мероприятие совмещает в себе как видеоигровую составляющую, так и корейскую культуру. То есть здесь на самом деле будет интересно тем, кто играет в видеоигры, побольше узнать с разных сторон корейскую культуру, а тем, кто увлекается кей-попом и халю, так называется корейская волна, узнать больше про видеоигровую индустрию.
0: Вот оно как. Но главное, это все-таки, я так понимаю, видеоигры, потому что это киберсуббота, это как бы основное зерно.
1: Да, все правильно. Вокруг видеоигр, все, что с ними связано, строится, собственно, основа программы. Это кибертурниры команд. У нас пройдут игры по корейской игре PUBG от студии Крафтон.
0: PUBG?
1: Да, именно так.
0: Я буду переспрашивать. PUBG. Там нету, да, похожих слов? Это не про отца что-то?
1: Нет. Это, кстати, жанр игры в стиле королевских турниров. Поэтому очень интересно. А вторая игра, второй кибертурнир пройдет по российской игре Escape from Tarkov. А это уже тактический шутер от первого лица. Поэтому очень интересно будет попробовать два разных формата игры, два разных жанра.
0: А вообще, насколько мы уже поняли, раз это четвертый раз, то есть вот каждая киберсуббота, это прежде всего, конечно, кибер, вот этот спорт, игры и все такое.
1: Да, это возможность попробовать новинки видеоигр в рамках зоны плейтестов, это зоны фриплей, это зоны настольных игр, приставок и многое другое, но все, что связано именно с видеоиграми. Также это лекции от ведущих экспертов, вузов и экспертного сообщества. Это возможность пообщаться в рамках мастер-классов по созданию и разработке каких-то продуктов видеоигровых. Это нетворкинг-сессии. В общем, программа очень комплексная, как правило, и никогда не повторяется. Всегда вас ждет что-то новое, поэтому каждая наша киберсуббота — это абсолютно уникальное мероприятие.
0: А вы мне уже сказали, что с танчиков начинали, соответственно, да?
1: Да, по-моему? Первая игра у нас в феврале прошла, собственно, с которой все началось. Вся эпопея киберсуббот началась. Это была игра «Мир танков», и вот дальше по нарастающей идем, и вот уже работаем с корейской культурой.
0: А как часто проходит киберсуббота? Ну так просто, чтобы все понимали.
1: Это ежемесячное мероприятие, проходит бесплатно в московском кластере видеоигр и анимации и рассчитано на широкую аудиторию.
0: То есть нужно сначала зарегистрироваться наверняка где-то на сайте, как оно
1: все
0: обычно
1: правильно.
0: Бывает.
1: Мы заходим в Яндекс, ищем в поиске «Киберсуббота», заходим на сайт и регистрируем. Все очень просто.
0: И все, имеем право там, где целый
1: да,
0: день шастать, все смотреть.
1: И наслаждаться и фотозонами, и лаунжами, и фудзонами, и всем остальным.
0: Вот так вот прикольно будет. А это закрытая территория, открытая или там и так, и так?
1: Поскольку мы уже приближаемся к лету, мы решили провести мероприятие как внутри, то есть в самом кластере видеоигр и анимации, так и на улице. У нас также будет уличная зона.
0: Ну, лишь бы погода не подвела, я просто так хотела именно вот эту фразу сказать и пойти музыку слушать. Правда же, скоро вернемся.
2: Hit Woman Club на радио Hit FM. Успешные предпринимательницы России.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: На радио Хит-ФМ.
1: Ну что, соскучились уже немножечко. Марта Бочарникова по-прежнему вместе с нами. Я напомню, начальник управления организации международных проектов Агентства креативных индустрий, которое вот и устраивает киберсубботы, я так понимаю. А вы нас в двух словах посвятите вот в эту вашу должность, и что это такое Агентство креативных индустрий?
2: Да, Агентство креативных индустрий – это институт развития креативного предпринимательства в Москве, который был создан в 2020 году и находится в ведении Департамента культуры правительства Москвы. И четырьмя основными функциями агентства, можно сказать, являются это то, что мы являемся точкой входа для зарубежных партнеров на российский рынок. Мы являемся инициаторами крупных городских событий, ресурсным центром для креативных предпринимателей и с точки зрения связи дальнейших с зарубежными партнерами, ну и вообще точкой сбора всех креативных индустрий столицы.
1: А вы там начальник?
2: Не всего у нас есть большой начальник, наш генеральный директор.
1: Но у нас еще и Собянин есть вообще-то. Нет, это понятно. И смотрите, и сколько вот вы уже начальствуете там?
2: В общем, международное направление вообще было создано в агентстве в 2022 году. Я присоединилась к агентству в 2023 году. Угу. То есть вот уже 3 года работаю на любимой работе.
1: Прям любимая?
2: Очень любимая.
1: А что вот в ней прям такое самое захватывающее?
2: Вот конкретно для меня это как раз та самая международная деятельность, которая у нас пронизывает все индустрии и возможность действительно вносить вклад в проекты и видеть их результат. Это самое главное, это самое интересное. Конечно, это команда, с которой мы работаем и все создаем. Это, безусловно, наше руководство, которое визионерски позиционирует все направления и форматы работы агентства и наше сотрудничество, плотное сотрудничество с индустрией. Вот, поэтому я максимально довольна.
1: Ну, это здорово. Это здорово, вот, когда глаза так блестят от собственной работы. Не у каждого получается, но, говорят, у некоторых, пожалуйста, получается. Тем более, так совпало, уж не знаю почему, но киберсуббота в этот раз Корее посвящена, а это, опять же, ваша тема. Вы жили же в Корее или...
2: Да, несколько раз, во-первых, много раз скорее, уже, наверное, больше 10 раз я была в Корее, и это были многократные стажировки, и гранты, и программы обмена, то есть здесь опыт такой насыщенный, в том числе волонтерство в рамках Олимпийских игр и Паралимпийских, и стажировки, работа в торгпредстве России в Южной Корее.
1: И я представляю, как вы знаете корейский язык, прям очень хорошо, да? Ну, скажите «да», потому что кто проверит?
2: Нет, Аня, она мне «да».
1: Вот, давайте так. Значит, смотрите, как у вас дела? Отвечайте.
2: О, но мы цальте на гостя.
1: Нормально. А вообще, как сегодня день начался?
2: О, нальчига, но мы цаку, тега, тем, осыльта, кадиго вассо, кирго, самусири, то чак хэссумнида. Кипунин, но мы цаку, ироке, тега, самусири.
1: Круто!
2: Ну и вот дальше, да, свободное плавание.
1: Ну, по-моему, неплохо все, да, и день идет, и хорошо. А вот скажите, пожалуйста, вот, допустим, понятно, там, заимствование языков, вот это вот все происходит у нас тоже, а тем более у нас кей-поп вообще это на с определенном пьедестале. Очень много, наверное, слов просочилось, какие мы из них неправильно произносим.
2: И, скорее всего, ну вот кимчи, вот, который я приводила в пример в самом начале, ну, тут скорее не то, что правильно произносить, тут скорее немножко акцент в легком таком произношении, но в каких-то словах оно не читается. Вот, например, в том же кимчи вообще оно произносится с легким придыханием. Кимчи.
1: Кимчи.
2: Да.
1: А мы кимчи говорим, да? Это немножечко грубовато, наверное, да? Так, а что у нас еще? А, я извиняюсь, а телефон имени Самсона как произносят сами?
2: Все правильно, Самсон. Который, кстати, переводится 3 звезды.
1: Да? Не Самсон? Я думала, это в честь мужчины. Ладно, скоро вернемся.

0: Woman Club на радио Hit FM.
1: А Марта Бочарникова по-прежнему вместе с нами. И, конечно, мы не забываем о том, что киберсуббота вот надвигается практически, 23 мая, и кей-поп-культуре она будет посвящена, и играм тоже, а прежде всего. Но у меня такое облегчение. Я вспомнила, точнее, мне Марта подсказала, тот единственный сериал, ну, кроме «Кальмары», который я посмотрела по телеку, я его смотрела, и я его неправильно произношу, я ему скажу «Такеби», а он...
2: Токеби.
1: Вот так вот назвать. Нет, вообще это классно, конечно же. А вот у вас английский еще есть?
2: Конечно, да. То есть это базовая база, с которой все началось вообще.
1: А вообще как началось с корейским знакомство, правда, что?
2: Мне всегда вообще нравилось изучать, в принципе, иностранные языки. И английский шел очень интересно и увлекательно. Опять же, и тоже и стажировки. В общем, все это переросло в профессиональный интерес в университете. И тут мне уже стало казаться, что, ну, конечно, при плотном сотрудничестве с мамой, что, в общем, хотелось бы расширить, конечно, свою сферу деятельности на тот момент именно языковую. И, конечно, одним английским сыт не будешь, поэтому я стала смотреть, какие вообще направления страновые. Вы. Мне были бы интересны вообще, какой регион. И вот в свое время тоже нравился немецкий, тоже изучала, но...
1: Но
2: все-таки, да, nicht nein. Все-таки акцент и вся любовь впала к Корее. Кстати, любовь формировалась-то вообще постепенно. Это был такой профессиональный, можно сказать, выбор. И кей-поп уже пришел сюда, вообще кей-культура, скажем так, во всем ее бурном проявлении уже присоединилась позже.
1: К вам? То есть, ну, вы пришли...
2: Да, все правильно. Сначала я, а потом...
1: Да, вот это кей-поп-культура, кстати. Ну, а вообще-то это сложный язык? Я уже узнала, что у него есть алфавит.
2: Да, вот корейский, он, скажем так, если мы говорим про то, сложный язык, всегда важно сравнивать, смотря с чем. Вот если сравнивать с китайским, ну, на мой взгляд, это все-таки, конечно, сильно проще. Потому что мы берем, мол, корейский алфавит, учим его, потом учим слова, грамматику, ну и поехали. А все-таки в китайском это... Большое количество иероглифов, и все-таки надо их и озвучивать, изучать и письменно, и устно, чтобы язык был вот такой прям в полной мере, вы могли использовать его корейский.
1: Ну, конечно, да, тем более без практики вообще все сложно, но у вас, видите, была практика непосредственно. А вот сами корейцы что говорят про ваше произношение, про ваш язык?
2: Вот когда я как раз там училась, на стажировке, это был долгий грант от Корейского фонда, в течение 9 месяцев обучения в университете Йонсе на курс корейского языка, они меня хвалили.
1: Восхищались.
2: Но это было, да, это было уже под конец обучения. Ну, конечно, когда уже окунаешься в среду, и, собственно, язык подстраивается мимика, и мне мои друзья-знакомые говорят, что даже когда я общаюсь по-корейски, интересно, это в офисе обычно звучит, когда я с корейскими партнерами разговариваю, что мой голос становится несколько иным.
1: Немножечко вот таким,
2: правда? Вот таким.
1: А вот что касается остальной, так сказать, ну как остальной культуры, вообще разных сфер корейской культуры. Есть вам что-то, что так же заходит, как сам язык или вот, ну, какие-то направления?
2: Вот, по сути, все то, что мы включили в нашу киберсубботу, это и есть все ключевые направления, которые, во-первых, идеально представляют корейскую культуру во всем ее многообразии. И, конечно, это не исчерпывающий лист. Корейская культура куда более разнообразна. Но это, скажем так, основные такие 5 столпов, я бы сказала, вокруг которых строится, во-первых, понимание и восприятие корейской культуры вообще широким сообществом. Поэтому, в принципе, все вот эти направления, и корейская еда, и танцы, и хореография, и кей-поп, все это мне очень близко, и я абсолютно наслаждаюсь этим как личностно, так и профессионально. И вот это вот мерч, вот это совмещение культур мне очень близко и очень нравится.
1: Сами себе праздник устраиваете, да, 23 мая? Вы же и будете главным переводчиком, да, всего того, что там будет.
2: Не без этого.
1: Вот так вот надо, понимаете, вести за собой. Выучил корейский, а больше и нету специалистов. У вас, кстати, есть там вот в вашем агентстве еще кто-нибудь по-корейски шпарит?
2: Есть коллега, да, которая тоже говорит по-корейски. Но вот в международном направлении, корейским направлением, так сказать, полностью занимаюсь я. Поэтому другие коллеги у нас сильны также и в других языках, и в каких-то вот смежных отраслях, скажем так. Вот поэтому.
1: Ну, поэтому вот когда будет у них своя
2: киберсуббота. Ну, Корею доверяют.
1: Вот именно. А вы вот, например, уже подготовили какой-то костюм к киберсубботе? Вы же там уже будете?
2: Костюм организатора.
1: Да, ничего такого национального ни в одну, ни в другую сторону?
2: Нет, а вот наши гости, зато, напоминаем еще раз, смогут посетить нашу замечательную косплей-зону и как раз попробовать себя в разных видах и формах.
1: Ну, Sailor Moon, это, правда, не корейская, но ничего, тоже может быть. Короче говоря, мы помним 23-го, что-то май у нас сейчас месяц.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Там, где каждый пытается что-то сказать. Экслантикс ЕТ – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Экслантикс ЕТ. Слушайте тишину.
4: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Ура! Премия!
7: И мне пришла!
6: И мне!
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
7: О, да!
9: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10. 2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Одна мечта и спор, который решит все. Ольга Лермонт, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев и другие в комедии «Своя в доску».
11: Я бы ни за какие деньги на этот скейт не встал.
10: В кино с 14 мая. 6+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Woman Club на радио Hit FM.
1: Ну и по-прежнему мы еще с вами, господа. Марта Бочарникова с нами же. Мы и про киберсубботу, безусловно, говорим. Но, конечно, мы ее вопросами закидали про Корею, про Южную, в которой она... А вы, кстати, в Северной Корее хоть разок?
2: Нет, не довелось.
1: Вот, мы про Южную Корею разговаривали. Очень много вопросов и о культуре, и о том, как детей воспитывают там, и о том, как на работу уходят, и что после работы едят, так сказать, ну... Все мы знаем эти слухи. И что-то оказалось не слухами. У меня вот даже такой вопрос возник. У нас же вот на вашу киберсубботу едет какая-то делегация, правильно? Ну, там, помимо того, что повар точно будет, танцор точно будет.
2: И группа.
1: Группа, да. Хоть и не все из Кореи, но кто-то там точно будет из Кореи. Ведь едут еще наверняка киберспортсмены какие-то, да?
2: У нас онлайн участвуют группы. И вообще каждый желающий... принять участие в кибертурнире, может прийти и на месте записаться. То есть, допустим, для игры PUBG не требуются какие-то большие команды. То есть можно прийти на месте и записаться для участия в турнире.
1: Я вспомнила перевод телефона. Но неважно. А вот ну вообще-то какая-то еще же едет группа товарищей?
2: Ну, безусловно, это делегация, которая сопровождает в данном случае группы и так далее. То есть это и команда. Обычно команда, с которой они ездят. И, безусловно, здесь мы всех рады видеть, всех встретим.
1: Да это-то мы, да. Просто вот представить, это же больше вы увидите вот этих людей, которые реальные корейцы. Может быть, первый раз многие из них приедут как раз в Россию. Как вы думаете, к чему им нужно быть готовым? Чему они прям вот удивятся в Москве? Москва, красавец, если такое. Просто на менталитет другой, вообще здесь все по-другому устроено.
2: Да, мне кажется, они будут удивлены и приятно удивлены в данном случае культурному коду, который они увидят. Потому что вообще, на самом деле, русская культура, российская культура, она пользуется популярностью, между прочим, в Корее. Мы это заметили на выставке видеоигр G-Star, которая проходила в прошлом году в ноябре в городе Пусан в Южной Корее. И там вот российские игры пользовались большим успехом, потому что поднималась у них такая тема и старославянская, и фольклор. И все это оказалось очень близко корейцам. И, кстати, сама игра PUBG, она вообще имеет такой отсыл, можно сказать, к советской культуре. То есть там есть моменты, которые демонстрируют или так или иначе перекликаются как-то с образами советской культуры. Поэтому, мне кажется, все-таки будем понимать, что за границей у многих представление о России одно, о Москве в частности. И когда они приезжают сюда, и в частности все, кто приезжают впервые, они, конечно, удивляются и видят вот эту современную нашу красивую, яркую Москву. И тут она будет еще более шумная и креативная с нашим московским кластером видеоигр и анимации. Поэтому я уверена, что нашим гостям все понравится. Мы со своей стороны приложим к этому максимальные усилия и... Да, проведем очень классно эту четвертую киберсубботу.
1: А мы напомним, что совсем скоро, уже через 10 дней, все случится. Всем вход бесплатный на корейцев посмотреть, на корейские видеоигры посмотреть, на корейскую еду попробовать. И все, что там, и вырядиться, и танцевать пойти.
3: Да, и ироки Москва Чанджусан опционер тэпюхайо 5월 23일에 모스크바 게임허브에 열리는 사이버 토요일이라는 행사에 여러분을 환영합니다.
2: Так что, друзья, добро пожаловать. Будем рады видеть абсолютно всех.
1: А что вы сказали-то?
2: Вот я как раз и перевожу.
1: Вот извините, так.
2: Что мы будем рады видеть всех-всех 23 мая в московском кластере видеоигр и анимации на нашей четвертой киберсубботе, которая будет посвящена не просто играм, а еще и корейской культуре. И это возможность для всех узнать как про кей-поп побольше, и так и про видеоигровую индустрию.
1: Тут спрашивают у нас благодарные радиослушатели, а BTS-то не просились?
2: Мы хореографы забрали.
1: А, вот так вот. Ну, знаете, всего понемножку. Начнем с этого, а потом уже и все будут в курсе. Вот, спасибо вам огромное. Мы уже все себе представили. Осталось только добежать до вас, соответственно, 23 мая.
2: Добежать увидеть. В Яндекс, загуглить, Яндексить киберсубботу, да, и зарегистрироваться.
1: Вот, и, конечно, прийти, насладиться и поесть. А там острая еда, да, ведь там острая еда.
2: она разная, но в том числе и острая.
1: Вот, и острая там будет, и не острая, и Егор Дружинин, и все, и группа Бис, и я услышала, по-моему, воссоединившиеся специально для этого случая. Ну, плюс-минус. Итак, спасибо огромное, Марта Бочарникова. Сегодня вместе с нами, напомню, начальник управления организации международных проектов Агентства креативных индустрий, которая и приглашает нас на киберсубботу уже четвертую. Потом втянетесь. Спасибо огромное. Пока.
0: Hit Woman Club на радио Hit FM. Успешные предпринимательницы России. Реклама.
4: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
6: Окошкина.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Но тут главное перед самим собой не извиняться потом, потому что пропустил моментик, а в этом часе его пропустить не стоит. Не стоит его пропускать, потому что этот час полон везде хита. Произойдет это маленькое чудо, которое с нами привыкло случаться. Везде хит ворвется в нашу жизнь, и кто-то из вас унесет приятный подарок. Какой именно подарок, мы узнаем потом в эфире. Главное не пропустить моментик. И когда вы поймете, что это тот самый момент, пишите слово «везде хит» в наш мессенджер 924. Я отсчитываю сегодня 13-й везде хит, ну потому что такие правила, и потому что 13-е число на календаре. А пока ту Colors.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует Айо.
1: Корм Айо – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет, и полметра берет, и всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты РУ», город Москва.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: о любви и открытий, которые посвящены романтическим отношениям. Так, например, международная команда ученых совсем недавно пыталась разобраться в том, почему влюбленные люди неправильно воспринимают вежливый отказ, а такое случается довольно часто. В серии экспериментов с участием нескольких сотен добровольцев, не состоявших в отношениях, они вели беседы в интернете с людьми, которые были им симпатичны и давали сигналы, показывающие их интерес, мягко намекающие на его отсутствие, а также сообщали о категоричном «нет». Выяснилось, что мягкий отказ в большинстве случаев был воспринят неверно и дарил ложные надежды, в то время как прямой ответ не только понимался буквально, но и даже снижал влечение к объекту симпатии. Имейте в виду, в отношениях это явно пригодится. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru. Oh, I leave quite an impression.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Летний хит на радио Хит FM.
1: Это я пыталась дозвониться до нашей победительницы. Слишком уж поздно она прислала телефон. Теперь уже дело за вами, уважаемая Татьяна. Ну, насколько я понимаю, это, естественно, по Максу. Поскольку я вижу ваш телефон, можете прямо сейчас набрать звездочка 107.4 с мобильного бесплатно. Пока я это говорю, звездочка 107.4. Я телефон ваш вижу, я на него трубочку возьму. Ну что же, я напомню правила. Везде хит, да, действительно случается периодически, по будням и не один раз в день. И вот сейчас он случился, вы услышали, прислали слово «везде хит», а я отсчитывала 13-й по счету, ну потому что 13-й, это, сами понимаете, сегодняшнее число, значит и победитель должен быть именно вот так вот, от этого отталкивались, вот так определен. Но поскольку звонка не раздает Татьяна, ничего страшного, ничего страшного. Кстати, на аватарчике могу вас описать. Вы красотка с ребеночком, вот, пожалуйста, по-моему, да? Так, да, с дочкой, наверное. Дочке привет. Ну и вместе с вами будем узнавать, что же за вездехит у вас сегодня. А сегодня вы получаете вездехит на модную одежду. Это значит, что благодаря Хит FM вы можете что-то прикупить к весенне-летнему сезону на одном из маркетплейсов. Вам аплодисменты. Жаль, могли бы, конечно, пообщаться, а с другой стороны, понимаете, что угодно могло отвлечь человека. Например, интервью на улице раздает, понимаете, а мы тут со своими «позвони, нам позвони». Короче, мы вас в любом случае поздравляем, ну и летим дальше до следующих успешных побед и вездехитов, которые периодически случаются в эфире.
0: Лови вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: «Любовь» здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Это Егор. Он пригласил меня на выпускной.
14: Я устрою ей выпускной.
13: Короче, мы спасаем выпускной.
15: Милана Хаметова в комедии «Не одна дома три. Выпускной». В кино с 21 мая. 6+.
16: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и о своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ». 0+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ну вот так вот, 16.50 в Москве, как-то быстро очень день пролетел у вас. Не быстро? Быстро, конечно же, под музыку Hit FM. Я тут слушала человека, который к музыке не имеет никакого отношения, не буду говорить кто, но все равно очень хороший, прекрасный, замечательный человек, то ли от себя сказал, то ли цитировал, но сказал ведь гениальную вещь. Если у вас плохое настроение, послушайте любимую музыку. Это очень сильно помогает. Представляете? Это же всем понятно. И если у вас плохое настроение, слушайте любимую музыку. А еще лучше, что там любимая музыка? Любимое радио. Там и любимая музыка, и самая любимая музыка. И так немножечко вот это попроще песенка была, понимаете? А потом раз, опять приятно вспомнить. Потому что даже если вы сами себе собрали плейлист из ваших любимых-любимых, они вам очень быстро надоедят. А у нас вот такой баланс, понимаете? Салат. Ну, в общем, вкусненько. Приятного аппетита. Продолжаем.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
3: Окошкина.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: И Макс на Хит ФМ с песенкой про чудо. Он мне сейчас тоже чудо коллеги рассказали. Один коллега. У нас уже все, начался же сезон отпусков. Кто-то полетел куда-то, кто-то уже в морешке купался, понимаете, кто-то уже вернулся. И вот, пожалуйста, один наш коллега опоздал на самолет. И не потому, что поздно приехал, и не потому, что там что-то замешкался, а что-то водички решили. Объявили посадку, а они решили, ребята, водички купить. Подходят, соответственно, к стойке, а все уже закрыто. Представляете, и все, им багаж обратно сняли с рейса и сказали, покупайте билеты другие какие-то. Вот, поэтому, если вы собираетесь лететь куда-то в ближайшее время, будьте осторожны и внимательны. Вот когда говорят, объявлена посадка, видите, там очередь выстраивается. Может быть, эти люди что-то знают. Может быть, они уже один раз на такое напарывались. Поэтому объявляют посадку, идите к гейту. Не надо, знаете, испытывать судьбу.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит ФМ.

0: Carousel прямо сейчас на Hit FM. Gonna ride your wave. Это опять про волны, стало быть. А я не могу наслушаться, просто не могу перестать слушать. Вот, пожалуйста, уже люди возвращаются с первых поездок, уже загореленькие, уже накупались. Прохладно было, накупаться можно было. Что там еще? Вот эти все рассказы про шезлонги, про коктейли, про сибаса. Вот это все мое любимое. Но ничего страшного, если вдруг у вас не получится в этом году. Я в вашем лагере, у меня тоже не получится в этом году к морю съездить. Съездим в следующий раз. А если у вас получится, ну, мы за вас рады. Прямо от всего сердца.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Реклама.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина.
10: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
6: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8 48 42 5 7.
13: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
14: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: еда.
1: Еда должна быть полезной для здоровья. Именно такого мнения придерживались российские ученые, изобрели сыр для омоложения организма. Полутвердые сыры и сыры с белой плесенью обогатили такими веществами, как астаксантин, ресвератрол и пуэрарин, которые не только защищают организм от старения и воспалений, но и позволяют снизить риски заболеваний сердца, деменции и диабета. По словам экспертов, в день достаточно будет съедать всего 20-40 граммов такого сыра. При этом ученые также постарались, чтобы полезный продукт был доступен каждому россиянину и уже оценили килограмм такого сыра в 700 рублей. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Маяка на ночь.
1: Расскажу вам страшную, конечно же, уж коль скоро что-то речь о туристических всяких маршрутах. Вот, пожалуйста, тоже страшная, поучительная. Жила-была одна тетенька в далекой-далекой стране Китая. И вот взяла она своего сынку, ну, взрослого уж достаточно, и поехали они в другую далекую-далекую страну Таиланд, чтобы отдохнуть. Отпуск называется. Вот они там отдыхали, веселились, все что-то ели, смотрели, фотографировали много, естественно. Время пришло обратно уезжать. И тогда эта тетенька решила что-то на память себе привезти. А из этой страны удивительной и купила она жемчужную пудру. Очень, знаете ли, хорошо, чтобы украсивляться, а это вообще-то сказочное слово, и для лечебных всяких целей. Вот купила она эту пудру в такой большой неудобной коробке. Думает, зачем мне эта коробка будет лишнее место в багаже занимать. И коробочку выбросила. И осталось только содержимое этой коробочки – белый порошок в пакетике. Ну и таможенникам очень понравилось это. Очень. А они говорят, это у вас, тетенька, что? Она говорит, это жемчужная пудра, говорит она на своем китайском. В общем, конечно же, их остановили, отвели в сторонку, протрясли как следует. Кто-то уже звездочки очередные на погонах, видно, представил, а кто-то совсем другие картинки в полосочку и клеточку. Но выяснилось, что это действительно жемчужная пудра. Их поругали, но отпустили, потому что, ну, за жемчужную пудру предъявить нечего. Стресс на всю жизнь. Вот, поэтому сказка поучительная. Вы коробочки там всякие не выбрасываете, чтобы не доказывать, пожалуйста, что это сувениры. И чеки заодно не выбрасывайте тоже по этой же причине. А так, если в отпуск намылились, то, конечно, хорошего вам отпуска.

0: Реклама.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте атмосфера32.ру. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина! Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
5: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.

0: радио Хит ФМ. Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит ФМ.
1: Marshmello и Portugal The Man на Хит ФМ только что. Песня «Феникс» очень позитивно, хитово, так по-летнему. Что называется, музыка в такт пейзажам за окном и нашему настроению. Начало седьмого в Москве, всем привет, добро пожаловать. Начинаем погружаться в музыку. Стартует большой релиз прямо сейчас. Хиты, новинки, премьеры, все это впереди. Как минимум 4 часа. А еще раз делает дабл-трек, хиты без правил и чарт-спешл.
0: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто.

0: bb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Пол Ван Дайк на Hit FM Let Go. Кто-кто, а Тедди Свимс, которого мы услышим уже очень скоро, всегда был и будет желанным гостем у нас тут на самом хитовом радио. Итак, Тедди Свимс, суперхит «Мистер Ноу и Толп» услышим через 3 минуты.
1: Погода на Hit FM.
2: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
10: Окошкина.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
12: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
13: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
15: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
13: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
1: Hit FM.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Чтобы ваш ночной отдых не превратился в настоящую пытку, то не стоит употреблять апельсины, грейпфруты и помидоры перед сном, поскольку содержащаяся в них кислота расслабляет клапан между пищеводом и желудком, что в итоге приводит к изжоге. Помимо этого, британские медики рекомендуют избегать жирной пищи в вечернее время, ведь она также часто вызывает кислотный рефлюкс и тяжесть в желудке. Если вы испытываете голод, то лучше выбирать легкие перекусы, которые не перегружают желудочно-кишечный тракт. К ним относятся орехи и молочные продукты, которые насыщают и не вызывают проблем с пищеварением. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Миша Миллер на Hit FM. Hey, na-na-na. Опять знакомые мотивы, знакомые мелодии. Ну, раз услышали что-то знакомое, то можно смело голосовать за эту работу в главном хитовом чарте, чтобы трек поскорее попал в топ-20, потому что на данном этапе я в списке лучших эту песню не вижу. А было бы неплохо увидеть, поэтому полный вперед. Голосуйте за Мишу Миллер и за работу Hey, na-na-na на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении самого хитового радио. Пока вы будете голосовать. Очередная классная работа ждет вас прямо сейчас. Называется Hall of Fame. Это The Script и Will.i.am на Hit FM.

0: Реклама.
1: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: Там, где каждый звучит на своей волне. Экслантикс ЕТ – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
16: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: шоу Hit FM.
1: Maroon 5 на Hit FM. Только что радость, да и только от их новой песни. Называется «Героиня». Это если в переводе на русский язык. Очень надеюсь, что данная работа станет большим, прибольшим хитом в мире уже в самое ближайшее время. Maroon 5, «Героиня». В общем, респекты ребятам из группы Maroon 5. 19.05 в Москве. Мы с вами продолжаем большой релиз, полное погружение в музыку, в том числе и в новую музыку. Все новинки найдете на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Мы список новинок постоянно обновляем, апдейтим, поэтому если хотите оставаться в теме, в тренде, обязательно зайдите, оцените и послушайте.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
11: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Это Келли Кларксон на Hit FM Strong. Голос нашей следующей звездной гости нельзя назвать Strong, что называется, мощным, сильным. Но зато она сама по себе эта девушка очень милая. Приятно на нее смотреть во время живых, да и не только выступлений на нее. Итак, Ариана Гранде, We Can't Be Friends. Услышим здесь на Hit FM через несколько минут. Но чуть раньше в нашей компании КДДК и Алекс Альта, One and Two. Дождемся, не пропустим.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: Завтра в Калуге обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООО «СЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
9: Окошкина.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: еда. Правильное питание и вредные продукты – казалось бы, несовместимые понятия. Однако диетолог из Америки поделилась своим мнением на этот счет. И оно должно порадовать тех, кто стремится к идеалу, но дает себе послабление. Доктор выступила против тех, кто разделяет продукты на полезные и вредные, и призвала делать акцент на сбалансированность блюд. Например, любителям пиццы она посоветовала добавлять в нее шпинат, грибы и баклажаны, дающие организму больше клетчатки и полезных веществ. То же самое относится и к другим блюдам, которые считают не особенно полезными. Полный же отказ от нездоровой еды не всегда является практичным и полезным. Здесь важен баланс. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Ильей Обломовым на Радио Хит ФМ.
1: 19.34, время московское. Это большой релиз на Хит ФМ. Впереди даблтрек. Уникальная возможность поймать подряд две песни любимой звезды. Сегодня вместе с нами Дуа Липа. Певица куда-то пропала вдруг. То значит, пачками треки выдавала, ну, какое-то время назад. А тут тишина вообще абсолютная, тотальная. Писали, что вроде как она вся в любви, и ей, мол, не до музыки. Но нет, эта информация не соответствует действительности. Вроде как девушка сейчас активно пишет новую музыку, новые песни. И скоро нам обязательно эти самые новые песни представят. В общем, будем ждать с нетерпением. Ну а пока знакомые нам до боли песни Дуа Липы. Первая называется «Love Again». И песня под номером 2 «Dance the Night» Дуа Липа на Хит FM.
0: Double track.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку равняют. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Кункс на Hit FM. Трек называется Galaxy. Порция летних ритмов ждет нас впереди. Движуху обещаем просто невероятную уже через 3 минуты. А все потому, что в динамиках появится трек Tu Corazon, Your Heart. Это Panao и The Warning. Дождемся, не пропустим. Плюс не пропустим хиты без правил. Уже в следующем часе две новинки сразятся за одно единственное место в нашем плейлисте.
1: Реклама.
2: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
3: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 пятерки 2.
5: Окошкина.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Тейм Импала и Дженни на Хит ФМ только что. Песня называется «Дракула». Начало 9-го, время московское. Мы сейчас проведем хиты без правил.
1: Хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Начинается музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки. Две штуки. Нужно решить, какую из них протолкнуть в эфир. Поэтому заходите в нашу официальную группу ВКонтакте для того, чтобы проголосовать. Победит тот трек, в пользу которого придет большее количество ваших голосов. Под номером один с нами сегодня Келвин Харрис и Джази. Песня «Satisfy». Satisfy, Келвин Харрис и Джази. Под номером 2. Леди Гага и Shape of a Woman. Уже 20.07 в Москве. Мы стартуем.
2: Хиты

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
9: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит FM 2018 в Москве. Здесь сражаются главные мировые новинки. Бьются они за одну единственную вакансию в нашем плейлисте. Победит тот свежак, который заручится максимальной поддержкой с вашей стороны, поэтому заходите в группу Хит FM ВК, если вы до сих пор этого еще не сделали, и голосуйте, голосуйте за ту новую песню, которая вам понравится больше. Под номером один с нами сегодня Келвин Харрис и Джази. Песня Satisfy. Satisfy, Келвин Харрис и Джази номер один. Под номером два. Леди Гага, Shape of a Woman. Мы продолжим уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства. Строительных работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Согласно исследованиям ученых, современные люди все чаще испытывают проблемы с остротой зрения и всему виной стресс, а также бесконечный скроллинг соцсетей. Тем временем японские разработчики представили первые в мире автофокусные очки, которые способны автоматически настраивать диоптрии для улучшения зрения, включая близорукость, дальнозоркость и пресбиопию, охватывая диапазон от минус 10 до плюс 10 диоптрий. Сами очки весят всего 55 граммов, работают более 15 часов от одной зарядки, заряжаются через USB-C, а их калибровка занимает минимум времени. Стоимость девайса оценили в $500, однако, по словам разработчиков, высокая цена оправдывается тем, что в долгосрочной перспективе устройство способно заменить не одну пару очков, которые в сумме могут обойтись намного дороже. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ. Финал. Уже в ближайшие минуты мы с вами узнаем, какая новинка в итоге окажется в нашем плейлисте, получит уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио уже в этом часе. Все решит голосование в нашей официальной группе Хит-ФМ ВК. К итогам голосования мы перейдем буквально через минуту. Дождитесь, не пропустите. Но прежде еще раз слушаем фрагменты свежих песен. Первая называется «Satisfy». Это Келвин Харрис и Джази. Satisfy, Келвин Харрис и Джази, номер один. Под номером два. Леди Гага и Shape of a Woman. Уже 20:36 в Москве. Давайте посмотрим все вместе, все дружно в нашу официальную группу ВКонтакте, куда и падали ваши голоса на протяжении всего этого часа. С разницей... не часто такое бывает. С разницей в один голос! В один голос. Сегодня в среду, 13 мая, в нашем Муз-баттле побеждают Келвин Харрис и Джази. Леди Гага была близка. Близка к победе. Но, видимо, сегодня просто не ее день. Гаге сегодня не очень повезло. Зато повезло Харрису и Джази. Мы их поздравляем. Дальше слушаем эту красивую, стильную работу. Satisfy.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190901908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Ольга Лерман снова поехала?
12: Мне нужен инструктор по скейту.
11: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Кино с 14 мая. 6+.
13: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
14: Милана Хаметова.
15: Короче, мы спасаем выпускной.
16: Я устрою ей выпускной. Что лучше бы его и не было.
15: Она мошенница.
17: Но вы же не мошенники, нет?
18: Нет, конечно.
19: Ну, Маша, ты даешь.
6: «Не одна дома три» выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-4-9-9-5-7-9-7-7-9-9.
8: Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me ask your pardon.

Что-то из середины десятых годов. Но не что-то, а трек No Roots от Элис Мёрта на Hit FM. Ностальгия, да и только. Еще больше ностальгии в эфире наших онлайн-потоков нулевые, десятые и двадцатые. Лучшая музыка тех времен нон-стоп 24 часа в сутки. Когда захотели, тогда и включили, и, соответственно, послушали. Ловите потоки на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит FM. Большой релиз на Хит FM и полное погружение в музыку. Традиционно после 9 вечера специальный хит-парад. Тут мы мониторим чарты других стран. Сегодня отправляемся в Венгрию, чтобы узнать, кого слушают местные меломаны и какие песни попали в венгерский музыкальный топ. Начнем с 22-й позиции. Здесь новинка, называется «Runaway», «Леди Гага» и «Дойче».

0: Это большой релиз на Hit FM, специальный хит-парад и лучшее из чарта Венгрии. Лето не за горами, и по этой причине в топ попадают треки в ритме и в настроении любимого жаркого времени года. Итак, 20 место хит-парада Венгрии, работа Talk to You. Это Анотар.
1: Чарт спешл.

0: обстановка во всем мире не способствует спокойствию, однако психотерапевты рассказали о простом способе снятия психологического напряжения. Специалисты советуют смотреть по вечерам фильмы с ярким закрученным сюжетом. По мнению экспертов, вместо вечерних и не всегда приятных новостей стоит посмотреть перед сном интересный боевик или триллер. Неожиданно, но от нахлынувших во время просмотра эмоций, человеческий организм лучше готовится к отдыху, а хороший сон, как известно, важнейший из факторов психологического и не только здоровья. Правда, не все остросюжетные фильмы одинаково полезны. Ужасы и хорроры перед сном – вариант не самый подходящий. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: радио Hit FM.
1: Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Сегодня погружаемся в хит-парад Венгрии, продолжаем чарт-спешл и оказываемся на 15-м месте. Помню, мы эту песню открыли для себя и для вас, естественно, еще осенью прошлого года. Тогда она играла у нас очень активно на самом хитовом радио. Прозвучала впервые, между прочим, у нас на Hit FM. Называется Blood Running. И вот сейчас, в мае 26-го года, она в топе в этой стране. 15-е место. Blood Running. Рэй Далтон.

0: строчки главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алан Уокер, Broken Strings.
1: Второе место.
2: Дэйв энд Темпс, Rain Dance. Кункс, Galaxy.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
9: Милана Хаметова.
10: Короче, мы спасаем выпускной.
11: Я устрою ей выпускной. Что лучше бы его и не было.
10: Она мошенница.
12: Но вы же не мошенники, нет?
13: Нет, конечно.
14: Ну, Маша, ты даешь.
15: «Не одна дома три» выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это большой релиз на Hit FM и обзор чарта Венгрии в нашем специальном хит-параде. Как всегда, время пролетело стремительно, незаметно. Но есть пара минут еще на один трек. И пусть это будет песня, которая заняла третье место в венгерском топе на этой неделе. Третье место тоже достойно, тоже круто. New Religion, номер 3 в Венгрии. Биби Рекса и Faithless. Послушаем далее. И на этом зафиналим чарт-спешл, большой релиз. И попрощаемся с вами до завтра.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие. Зевающий человек способен заставить делать то же самое всех в пределах видимости. И, как оказалось, на этом история не заканчивается. Дело в том, что ученые из Италии решили изучить процесс зевания у беременных женщин и их будущих детей с помощью наблюдения и измерений специальным медицинским оборудованием. Во время эксперимента женщинам показывали три типа видео. С зевающими людьми, с простыми движениями губ и со статичными лицами, в то время как камеры фиксировали мимику, а аппараты УЗИ выражение лиц будущих детей. В результате обработки данных выяснилось, что после зевания матери плод в большинстве случаев также начинал зевать за ней вслед. Механизм такой реакции ученые пока еще только планируют выяснить, но уже сейчас можно говорить о том, что противостоять зеванию практически бесполезно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.

0: В эпоху, когда многое в мире доказано учеными, все же есть место для тех, кто верит в различные теории заговоров. Однако недавно новозеландские ученые провели эксперименты и опросили более 1000 жителей об известных теориях заговора. Среди них исследователи добавили одну полностью выдуманную, будто бы канадские ученые тайно создают генетически модифицированных вооруженных енотов. И несмотря на абсурдность новости, большинство людей поверили в нее. В итоге эксперты пришли к выводу, что многие люди поддерживают теории заговоров не потому, что верят в них, а лишь из желания позлить исследователей. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Искусственный интеллект.
1: Взаимодействие с искусственным разумом очень быстро повышает уровень доверия к его рекомендациям. Однако пока они все равно должны проверяться человеком. Тем временем в американской Пенсильвании обсуждается грядущее судебное разбирательство, которое инициировали власти штата к создателям нейросети, объявившей себя врачом с необходимой лицензией. Чат-бот давал консультации, заверяя людей в том, что он получил образование в Имперском колледже Лондона и специальное разрешение на медицинскую практику, которого на самом деле не было. Что интересно, истец не хочет получить денежную компенсацию, а лишь требует запретить подобные действия со стороны искусственного интеллекта. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алан Уокер, Broken Strings.
1: Второе место.
2: Дэйв энд Дэмс, Rain Dance. Кункс, Galaxy.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Работа постепенно меняет характер человека. К такому выводу пришли немецкие ученые, которые доказали, что выбор профессии во многом зависит от черт личности. Изучив данные 11 тысяч человек, эксперты обнаружили, что люди со схожими личностными чертами чаще выбирают одинаковые профессии. Кроме того, оказалось, что чем дольше мы работаем в определенной сфере, тем больше наш характер становится похожим на коллег. Ну, а если коллеги отличаются по характеру, то высока вероятность смены работы. По мнению ученых, это открытие станет полезным для HR-специалистов, поскольку хорошее соответствие между личностью и профессией повышает удовлетворенность работой и снижает текучесть кадров. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: музыка.
1: Многие музыканты, создавая собственный коллектив, задумываются над тем, какое название в полной мере отразит их творчество и позволит стать успешными и знаменитыми. Времена меняются, все вокруг обрастает технологиями, и в интернете теперь можно воспользоваться онлайн-генератором названий для групп, который после указания параметров коллектива, вроде стиля и обязательного слова в названии, подбирает что-то интересное. При этом алгоритм не просто придумывает необычные словесные формулировки, но и анализирует название уже существующих групп. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Алан Уокер, Broken Strings.
1: Второе место.
0: Dave and Tams, Rain Dance. Кункс, Galaxy. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.